0: дискотеками. Танцевальная классика на ДКР-ФМ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Тебе больше не нужна музыка на флешке. У тебя есть ТКР FM.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Teddy Swims с хитом «Mr. Know It All». С первого места на второе опускается «Sombre» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Привет всем! Доброе утро, любимые радиослушатели! Это ТКР-ФМ, это утреннее шоу «Однажды утром» с Олей и Ромой.
2: Всем привет, друзья! Мне кажется, прекрасно, потому что за окном плюс 17 градусов. Я тебе могу даже сказать так, я сегодня на ночь не закрывала балкон.
1: Да ты что?
2: Спала с открытым.
1: Ах ты дерзкая какая.
2: Вообще, можешь себе представить? Ну, на минуточку 5 мая так-то попробую. Ну, потому что очень жарко, действительно, душно. А тут откроешь и прям, ну, потрясающе.
1: Ты не боишься грабителей там или какую-нибудь птицу, которая залетит к тебе в дом? А, хотя птиц ты не боишься, грабителей.
2: Нет, не боюсь тоже. Итак, друзья, что у нас сегодня по погоде? По погоде все прекрасно. Уже сейчас плюс 17 градусов. В течение дня температура воздуха прогреется до плюс 28.
1: Ой, сегодня еще жарче, чем вчера.
2: Я, если честно, боюсь зачитывать такие прогнозы, потому что мне не хочется потом уходить в какие-то дни, знаешь, в зачитывание плюс 10, плюс 5, минус 2. Ну ладно, не будем о грустном.
1: Я вчера иду, смотрю, опа, деревья белые уже стоят. То есть за один день просто щух, и все сразу зацвели, ты понимаешь?
2: Да, здорово. Вот умеренная буря, 6 баллов, магнитное поле, давление в норме, 747 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый, 2 метра в секунду, осадков на сегодня не ожидается. Ну, прям что я могу вам сказать? Хоть шортики впору надевать.
1: Угу. Ну, кстати, вот
2: серьезно.
1: У меня дома вчера впервые такая мысль возникла, что все, надо штанишки, тренички.
2: Потому что как будто бы мы только недавно зимний пуховик повесили.
1: Еще не повесили, да.
2: Ну, я его еще не убирал, но у него висит рядышком.
1: Чтоб ты понимал, я вчера куртку на работе оставил. Я даже не стал ее надевать, потому что, ну, это было нереально. Вчера в куртке уходить отсюда. Так что, друзья, дождались.
2: Да, и хочется, чтобы это максимально дольше продержалось, чтобы не было у нас
1: сейчас
2: никаких...
1: Вот смотри, пока рабочая неделя будет держаться. Вот только-только наступит
2: выходные.
1: Выходные, да, вот эти длинные, то сразу жди дождь.
2: Давай мы не будем о грустном, будем верить, что все будет хорошо.
1: Поэтому давайте радоваться тому,
2: что есть, это точно. Друзья, как у вас там в районах обстоят дела? Тоже светит солнце, тоже жара, или вдруг у кого-нибудь мы отобрали пару температурных этих
1: рекордов?
2: Пишите, пожалуйста, нам это очень-очень важно. Номер для связи 8-910-50-50-93-2.
0: Пора вставать! Не проспи весну! ТКР-ФМ.

0: однажды утром на ТКР ФМ.
1: Друзья, на календаре 5 мая, прекрасный день. Кто-то сегодня в организациях разных получает зарплату. Кто-то 10-го, кто-то 5-го, всех по-разному. Вот те, кто сегодня получит, вот вам наверняка с утра уже, знаете, такое предвкушение приятное. День как-то по-другому складывается. Так что пишите, друзья, если вы из таких. Ну а пока мы расскажем вам, что 5 мая отмечается и какие праздники сегодня есть. Вот сегодня, например, Всемирный день общения отмечается, так что поздравляем друг друга с этим праздником. Вроде пока общаться не перестали люди, вот, хоть и переписка, ну, серьезный такой кусочек пирога отобрала, да, люди как-то стали меньше звонить. Встречаться.
2: Ну, да, но так или иначе, все равно звонки не ушли, потому что по каким-то, ну, суперважным вопросам все равно проще
1: это понятно,
2: набрать.
1: Но как будто общение меньше стало. Ты вот там с друзьями, если раньше там, да, там,
2: ты
1: созвонишься,
2: знаешь, мне
1: а
2: кажется,
1: сейчас уже переписываешься.
2: Если раньше это можно было отмерить по смс-ке там в телефоне, да, раньше можно было сообщение писать или еще где-то, то сейчас у нас настолько много различных приложений, там и одно, и второе, и третье, и четвертое, что мы просто распыляемся, и кажется, как будто мало. А на самом деле огромное-огромное количество, и везде, и где-то мы отвечаем. Туда же и почта входит,
1: да.
2: Туда же и что-нибудь еще.
1: Вроде больше общаемся, но по факту меньше.
2: Да.
1: Вот парадокс, да? Общаемся больше, чем... Мне кажется, в принципе, за всю историю люди общались. Как-то раньше они там встречались в салунах, писали друг другу письма.
2: Ты когда они встречались в салунах?
1: Ну, в те времена, да.
2: Твои?
1: Нет, я такие еще не застал. Вот. А сейчас просто мы там... Нам уже секунду не отвечают, у нас уже какой-то начинается нервный тик. Так что, друзья, давайте общаться не только в сообщениях, но и вживую почаще.
2: Это Рома вас так к нам себе в гости в студию пригласил.
1: Ну, это вот Оля так считала как-то неправильно.
2: Очень было похоже.
1: Так, дальше. Сегодня Всемирный день гигиены рук.
2: Оль, руки мыть, руки мыть нужно перед каждый едой. День. Вообще люблю, в принципе, мыть руки.
1: Любишь,
2: мою.
1: Да, мыть руки?
2: Да.
1: Угу. Хорошо, друзья, может быть, и вы тоже присоединитесь к Оле в этом своем желании постоянно ходить с чистыми руками. Ну, а также всех акушерок сегодня поздравляем с вашим международным днем. Международный день акушерки отмечается еще 5 мая. Именины сегодня у Дмитрия, Виталия, Гавриила, Федора, Всеволода, Луки, Варфоломея, Платона и Климента.
2: Мальчишки и девчонки, с праздником!
0: ТКР FM.

0: утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Ну что, дорогие друзья, утро начинается, теплое, майское, вот наконец-то мы можем говорить именно так, можно даже чуть-чуть похолоднее, да, сделать, потому что это как-то резко сразу так было 10 градусов, а потом бабах, 28, может быть уже вы просыпаетесь и пишете первые сообщения, давайте к ним перейдем.
2: Да, у нас на связи Миша, пишет: «Привет всем, друзья, доброе утро, Миша». И, собственно, на этом пока все. Миш, ждем ваших сообщений, друзья.
1: Расскажи, вы вчера в итоге встретились с Алексеем или нет? Чего нам ждать еще после вчерашней вашей переписки? Обязательно нам пиши, друзья. Ну и вы присоединяйтесь тоже к нам. Давайте обсуждать, давайте радоваться наступлению нового дня. Писать нам можно в мессенджер Макс по номеру 910-50-50-93-2. Ну а пока предлагаю послушать Мону на волнах любимого радио. Трек «В твоих глазах».
0: Сделайте громче. ТКР-ФМ.

0: Реклама. На ТКР ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
4: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
5: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
0: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Ну что, друзья, с удовольствием ждем ваших сообщений по номеру 910-50-50-93-2. Пишите в Макс, открытый для связи. А также напоминаем, если вдруг сегодня вы по каким-то причинам пропускаете эфир любимого утреннего шоу, то вы всегда можете зайти на сайт tkr-radio.ru и послушать нас в разделе «Подкасты» в любое свободное от работы или от ваших дел время.
2: Впереди у нас последние новости города и не только, так что послушаем, а потом продолжим общаться. Друзья, просыпайтесь, делайте бутерброды, заваривайте чай и кофе и давайте общаться.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ТКР ФМ. С вами Анастасия Левина. Еще два БПЛА сбиты над регионом за сутки. Об этом написал губернатор Павел Малков в своих соцсетях. Пострадавших и повреждений нет. На местах инцидентов работают оперативные службы. Добавлю, что всего вчера днем дежурные средства ПВО перехватили 114 украинских беспилотников над регионами России. За неделю в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 732 пациентам, об этом сообщается в соцсетях медучреждения. 199 человек обратились с переломами, 263 с ушибами, 167 с растяжениями и остальные с ранами. Рязанцам напоминаю, что травмцентр работает круглосуточно 7 дней в неделю. В Рязанской области пройдут обработки от клещей. Об этом сообщила администрация Александра Невского округа. Отмечается, что эта мера направлена на борьбу с насекомыми и улучшение санитарного состояния. Завтра у нас следующие населенные пункты. Сам рабочий поселок, деревня Борисовка, село Калинина, Ленина, Благиев, деревня Павловка и другие. С подробным списком можно ознакомиться на сайте мэрии. Рязанцы могут поучаствовать в 7-м сезоне международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Прислать на конкурс можно черно-белые цветные изображения, раскрывающие колорит и уникальные особенности национальных костюмов. Направить заявку нужно до 25 сентября. Добавлю, что году единства народов России предусмотрены две специальные номинации. Колыбельная песня на родном языке для вокалистов, конкурс национальных танцев для коллективов и сольных исполнителей. Результаты станут известны в срок до 25 октября.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США увеличился, его стоимость составляет 75 рублей 43 копейки, единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 20 градусов. Ощущается также к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Слышимся в 8.30 на ТКРФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Оля рассказывает тебе интересную историю. А ты поделись, стала бы ты в таком участвовать или нет. Смотри, в Китае появился сервис для создания ИИ-двойников бывших возлюбленных.
2: Так, а для чего?
1: Вот смотри, растет тренд на новый способ пережить расставание.
2: Угу.
1: Молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров. Как они делают? Они берут всю переписку, которая была с возлюбленным, разные фотографии, воспоминания могут надиктовать какие-то там, да, куда ездили, что делали, какие-то были моменты важные в жизни. И потом это интегрируется в социальные сети, вот эта вот вся информация. Создается двойник, искусственный интеллект. И ты можешь, ну, условно, продолжать общаться и таким образом легче пережить расставание. Ну, например, высказать все, что ты хотел высказать, но не смог лично вот этому двойнику какие-то мысли с ним обсудить.
2: А он что, в качестве голограммы или чего?
1: Нет, ну аккаунт просто.
2: А, в чатике.
1: Какой-то чат, да, просто искусственный интеллект за него, передавая манеру речи, передавая какие-то особенности взаимоотношений, которые были с этим человеком, он копирует просто и тебе выдает. Вот. Один из пользователей рассказал, что потратил целую ночь на создание копии бывшей и считает, что все его усилия того стоили. Когда он начал переписку.
2: Ну, вот то так есть вот. Остался удовлетворен результатом?
1: Да, но есть и критики у этого нового явления, которые указывают на потенциальные проблемы в сфере приватности, поскольку в систему загружаются данные человека без его ведома. Да, это первое. Второе, эксперты предупреждают, что такие двойники могут вызвать эмоциональную привязанность, что может негативно повлиять на формирование здоровых отношений с реальными людьми. Ну, то есть, как в сериале «Черное зеркало», ты можешь настолько привязаться к этому двойнику, что будешь просто продолжать общаться с ним, а на новые отношения как-то...
2: Ну, слушай, человек, у него как бы все там в голове так устроено, что он должен сам это все пережить спокойненько, может быть, не спокойненько, да, но прожить так или иначе, на это есть определенное время.
1: Ты бы не
2: а
1: стала,
2: тут получается,
1: да?
2: Что ты его как бы... оттягиваешь, постепенно оттягиваешь. Мне кажется, что наоборот, вот с этим двойником...
1: Надо наоборот всю эту переписку, все эти фотографии, голосовые, все взять и удалить.
2: Да,
1: просто.
2: Я думаю, что это немножечко усугубляет ситуацию.
1: Ну вот такая, друзья, информация. Хотели бы вы создать двойника такого, да, с помощью искусственного интеллекта своих бывших возлюбленных? Поделитесь.
0: Весна на ТКР-ФМ.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП и А и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555. Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
4: Ищите новый автомобиль. Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
6: Настройки не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
7: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
8: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

0: Are you coming in or what?
1: Утреннее шоу на ТКР FM.
2: Дорогие друзья, продолжаем наш эфир утреннего шоу. И вот еще одна новость из сферы искусственного интеллекта. И вновь из Китая, там как-то активно все это развивается. В Китае суд признал незаконным увольнение сотрудника, которого заменил искусственный интеллект. Дело было так. История произошла в Китае. Мужчина по фамилии Джоу устроился на работу в компанию на должность руководителя по обеспечению качества. И каждый месяц он получал зарплату в размере 25 тысяч юаней, это около 280 тысяч рублей. И в его обязанности входила фильтрация нелегального контента или контента, который нарушает конфиденциальность для обеспечения точной работы моделей ИИ. И как только вот эти модели искусственного интеллекта стали работать максимально точно, ему подходит начальник и говорит: так, ну слушай, Джоу, давай так, ты нам больше, в принципе, не нужен, у нас есть искусственный интеллект, предлагаем тебе работу, собственно, пониже, ниже должности, зарплата ниже, 15 тысяч юаней, нет, 25, то есть на 10 тысяч юаней ему сократили зарплату, но мужчина отказался, Джоу говорит: нет, я не буду так работать.
3: Ну и абсолютно прав.
2: И контракт с ним расторгли, и компенсацию не выплатили, представляешь?
3: Но он не остановился.
2: Джоу, да, он парень такой смышленый, все-таки искусственный интеллект обучает. Пошел в суд, вот.
3: И там
2: и
3: сказал,
2: оспорил
3: я
2: увольнение.
3: В него вложил столько сил.
2: Научил заодно суд каким-то фишкам с искусственным интеллектом.
3: Вероятно.
2: Да, и по решению суда действия компании были признаны незаконными. Суд поддержал иск Джоу с компенсацией, и компания пыталась оспорить это решение в других инстанциях, но это не увенчалось успехом. Вот так.
3: Слушай, ну это, во-первых, еще не каждый может. Это раз, научить искусственный интеллект. Во-вторых, не каждый может поспорить с искусственным интеллектом. Это два. Ну это прям, знаешь, какой-то такой стресс.
2: Нет, с искусственным интеллектом каждый может поспорить, а вот с начальством...
3: Я тебя породил. Я тебя и... Да, ну, добился, молодец.
2: Ну, представляешь, как искусственный интеллект влияет? Уже какие-то копии создаются, двойники, уже копии работников создаются, понимаешь? Скоро...
3: Вот и обучай его, да, на свою голову, как
2: да.
3: говорится.
2: А потом по улице ходи, да?
3: Точно. Татьяна у нас на связи, пишет: всем доброго, теплого майского утра. Дождались и люди, и природа. И Танечка скидывает фото чудесных просто цветочков, не знаю их названия, но поверьте, это самая настоящая красота. Любуюсь, ставлю лайк, Татьяне передаю тоже наш тепленький привет и самого доброго утра.
2: Угу. Чудесно. Татьяна, и тебе доброго утра.
1: ТКР FM.

0: Однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Итак, друзьям, привет еще раз всем. Мы продолжаем эфир утреннего шоу. У нас тут как-то тема искусственного интеллекта возникла. И вот Иван рассказывает про то, как используют искусственный интеллект в там, бизнесе или переговорах. Создаются аватары людей, загружаются, ну, там, условно, вся информация про человека, чем он занимается, что он может, что он умеет, загружается в определенную базу, где эти аватары между собой общаются, взаимодействуют, а потом тебе выдают информацию. Вот тебе надо пообщаться вот с этим, потому что вместе вы с ним можете вот этих результатов добиться.
2: Интересно.
1: И ты уже идешь, общаешься и добиваешься, понимаешь?
2: Вот. Аватар идет добивается, или ты идешь добиваешься?
1: Нет, добиваешься ты уже.
2: Ну вот.
1: Нет, или может быть ты что-то поручаешь добиться аватару, а деньги получаешь сам. Я думаю, конечный итог это этот, наверное. Друзья, пишите, давайте общаться, уже скоро в новом часе обсудим новую тему.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР-ФМ.

0: Если вы не заметили, то на часах уже 8:02.
1: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Привет всем, друзья! Это утреннее шоу на волнах любимого радио ТКРФМ. Оля и Рома в студии, и рады каждому, кто подключается в эти минуты к нам. Мы начинаем новый час, а вместе с ним и новую тему. Помимо всех тех праздников, которые мы сегодня уже обсудили и проговорили, есть еще один Международный день принцесс сегодня отмечается.
2: Ой, боже мой, ну это что-то по девочкам.
1: Такая девчачья тема. Все мы... Вы, девочки, в детстве, возможно, мечтали быть принцессами, смотрели сказки, мультики, а там принцессы всегда такие, на которых, наверное, хочется походить так или иначе. Поэтому, друзья, девушки, вопрос вам. Какая вы принцесса?
2: Вот. И почему, собственно? Ну, то есть, да. Если вам в детстве нравилась какая-то принцесса, то чем она вас привлекала?
1: То, что все девчонки-принцессы, наверное, сомнений в этом нет, просто какие? Mm-hmm. Вопрос, какие принцессы? Можете взять какой-то, ну, не знаю, образ из мультфильма, а может быть, у вас есть собственный какой-то свой. Может быть, вы о чем-то конкретном в детстве мечтали. Так что давайте, такая у нас вот будет сегодня тема на фантазию. Пофантазировать, помечтать и вспомнить, как это было в детстве.
2: Да, и пока наши слушательницы будут вспоминать, предлагаю вообще вспомнить, какие были принцессы, собственно, в детстве. Ну, вообще, в целом.
1: Была вот эта принцесса, помнишь, из сказки «12 месяцев».
2: Там принцесса была?
1: Ну да, которая такая ласточка с весной в сене к нам летит.
2: Ром, это не принцесса. Принцесса — это там вот Ариэль, Русалочка, Жасмину, Аладдин.
1: А это кто? Это тоже была принцесса.
2: Это
1: там
2: девочка
1: обучали.
2: Просто какая-то.
1: Ну, девочка-принцесса же она была.
2: Ну нет,
1: в замке жила и обучалась.
2: Это какого года мультфильм?

0: Совет спрошу.
1: Ну, я не так силен в датах именно производства мультфильмов, но она явно принцесса. А еще была принцесса в Бременских музыкантах, например.
0: Ага.
1: Ничего я не хочу.
0: Да.
1: Вот это вот. Которая... Тоже будешь спорить, что это принцесса?
0: Нет, это... Но ее так и звали, принцесса. На минуточку. Еще она когда бежит, у нее там ноги вот такие. Она сразу полполя перебегает в мультике.
1: Это как поет.
0: Да, да, сразу хлобысь к нему на коленке. Я всегда путаю, кто поет там, мужчина или женщина, тоже непонятно.
1: Там мужчина...
0: Похоже, все поет принцесса.
1: Все роли, но принцесса поет женщина, конечно.
0: Да, вот.
1: Олег Анофриев там
0: так,
1: поет.
0: Кто
1: и
0: Трубадура,
1: и кота, и всех.
0: Ну,
1: и
0: вот разбойников. Ты больше по нашим мультикам тогда принцессы вспоминаешь?
1: Нет, ну почему
0: а
1: нет?
0: По
1: ну,
0: диснеевским
1: да нет,
0: каким-то.
1: Ну, да, естественно, мы там, если говорим о принцессах, это там Белоснежка, угу. Да, и Ариэль, угу. Русалочка, Жасмин, угу. Если ты вот про этих, да, эти принцессы. Принцесса на горошине еще есть.
0: Еще Золушка, она тоже принцесса получается.
1: Получается, в какой-то момент ей стало. Ненадолго.
0: Да.
1: До 12.
0: А все женщины принцессы получат?
1: Ну, так или иначе.
0: Мне вот Солоха нравится.
1: Всем же папа в детстве поднимал на ручки и говорил всем же девчонкам, ты моя принцесса.
0: Да, да, думаю, так и было. Друзья, пишите, пожалуйста, номер 910-50-50-93-2. Очень ждем ваших сообщений.

0: Утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Ну что, принцессы там проснулись уже, девчонки почувствовали себя принцессой, ла-ла-ла-ла-ла-ла, идете такие, за вами птички летят, оленята бегут, маленькие гномы там что-то готовят, вот это вот все, лес шумит, ковер-самолет летит, там крабик за вами ходит, и рыбка постоянно что-то от вас хочет.
2: Пока никто не отписался из девчат, но мы очень-очень ждем. Возможно, друзья, сегодня какие-то неполадки со связью тоже имеет место быть. А пока давайте освежим память.
1: Хорошо, можем к мужчинам обратиться. Какой вы принц? Какой вы принц, да.
2: Ну, тоже
1: с принцами, кстати, вот почему-то сложнее. Почему-то все вот мультфильмы про принцесс. Вот каких принцев ты знаешь?
2: Ну, они блондины в основном.
1: А, это из-за Шрека, который...
2: Ну, он такой забавный.
1: Это скорее отрицательный персонаж.
2: Ну не надо, он мне, кстати, нравился. Он такой очень забавный.
1: Он тебе нравился? Серьезно?
2: Ну, нравился просто внешне.
1: Серьезно? Ты таких любишь?
2: Нет, просто он мне нравился по характеристикам персонажа.
1: Натуральный блондин на всю страну.
2: А я думаю, почему он мне нравился? Это же мое детство.
1: И молодой, и холостой, и семьянин.
2: Да, да, он забавный был.
1: Кто? Басков?
2: И Басков тоже. Да, и Басков тоже.
1: Да, хорошо. Друзья, пишите, какой принцессой вы бы хотели стать. Ну или принцем, если вам это близко тоже. Пишите, обсудим.
0: Твоей девушке понравится. ТКР FM.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Оля, а ты мечтала быть в детстве принцессой?
2: Да, я же тебе уже сказала. Но это не совсем принцесса. Ну, получается, из всех диснеевских мне не нравился никто. Вот он.
1: Да. Судя по твоему смешку, ты хотела быть вот этой вот ведьмой из «Русалочки».
2: Да, мне, кстати, нравилось и в «Белоснежке» вот эта вот была, злая, которая ей яблочко дала.
1: И вот это с далматинцами, которая...
2: Вот, Круэлла, да. И Солоха из «Вечера на кутере близ Диканьки» мне тоже очень заходило.
1: Так, друзья, я хочу выйти из аудитории.
2: Подожди.
0: ТКР. ТКР.

0: Реклама.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Друзья, всем привет! Мы продолжаем утреннее шоу и обсуждаем сегодня, какая вы принцесса. Вопрос в первую очередь к девчонкам. Ну вот парни тоже шутят, Ваня пишет. Если что, я себя Рапунцель называю. Сижу в замке и ращу бороду.
2: Ну, вот правда, у нее вместо бороды косичка была, но да, можно, можно
1: и так сказать.
2: Некоторые
1: на бороде косичку заплетают. Есть же такие, не видел никогда бороду с косичкой. Чего ты на меня смотришь? Нет, я не про
2: себя. Я мало ли, просто у тебя что-то изменилось за неделю, а я не заметила. Могло и такое быть.
1: То есть ты можешь, да, так настолько мы тут далеко друг от друга находимся,
2: так
1: что
2: это же
1: невозможно
2: это
1: заметить.
2: Вообще вот чем вот так
1: чем
2: вот каждый
1: ближе,
2: день, да, то ты вообще
1: не
2: реагируешь.
1: Не замечаешь
2: уже
1: ни на что,
2: да,
1: ничего не замечаешь, да, вот так.
2: Это нормально.
1: Друзья, пишите, какая вы принцесса или какой вы принц. А мы пока перейдем к последним новостям города и не только.
0: В пробках не заскучаешь. С ТКР-ФМ.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. Еще два БПЛА сбиты над регионом за сутки. Об этом написал губернатор Павел Малков в своих соцсетях. Пострадавших и повреждений нет. На местах инцидента работают оперативные службы. Добавлю, что вчера вечером днем дежурные службы ПВО перехватили 114 украинских беспилотников над регионами России. Почти 1000 домов в Рязани останется без горячей воды в мае. График плановых работ опубликовал МУП РМПТС. В списке большинство – это жилые дома. Отключения пройдут на улицах Белякова, Великанова, Забайкальская, Зубкова, Касимовска, Московского шоссе, Качевская, Косточева, Крупская и других. Приостанавливать ресурс начнут 12 мая. Периоды отсутствия воды разные – от недели и до двух. В Рязанскую область поступила партия саженцев голубики сорта Blue Crop из Республики Беларусь. Об этом сообщили специалисты регионального Россельхознадзора. Отмечается, что вид включен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России. Партия сопровождалась сертификатом соответствия, подтверждающим сортовые и посевные качества продукции. Все требования в области семеноводства соблюдены. Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила о вреде шашлыка для здоровья. По ее словам, переедание такого мяса грозит развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству. Поэтому стоит еще добавлять в рацион зелень, чтобы избежать тяжести в животе. Отмечается, что ее нужно заранее замачивать в теплой воде с солью. Это улучшит пищеварение и переваривание основного блюда.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США увеличился, его стоимость составляет 75 рублей 43 копейки. Единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 20 градусов ощущается также. К вечеру показатели столбик термометра достигнут плюс 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 9.30 на ТКРФ.

0: Утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Друзья, знаете вы, что сейчас делает Оля? Она нашла где-то в интернете тест «Какая я принцесса».
2: Да, я, кстати, нашла их много, вот один мне не понравился, его уже забраковала.
1: Да, вот так всегда же в тестах, да, вот когда тест проходишь, если тебе результат не нравится, ты его проходишь заново, только отвечаешь правильно.
2: Да.
1: Вот что мне не нравится в тестах, ты сразу понимаешь, ну, если ты так ответишь, то вот такой результат будет. По крайней мере, вот в этих тестах.
2: Вот мне не нравятся такие тесты, когда ты сразу понимаешь, к чему тут...
1: Ну, вот, например, вопрос, друзья, вопрос в тесте. Кто твой друг? И написано «Танцующие часы и канделябр». Кто вы, интересно, если выберете этот ответ?
2: Да.
1: Что вы, неужели? Бель?
2: Именно так.
1: Угу.
2: Поэтому, вот говорю, очень многие тесты...
1: Но в первом тесте Оля Белоснежка просто. Она да... случайно ответила, что вокруг меня бегают гномы. И попался ответ «Белоснежка». Вот так.
2: Да. Если кому-то интересно, могли скинуть этот... Очень. Хотя она тоже черненькая. Как бы, может быть, есть в этом
1: сходство. Ну, если ты по-черненькому выбираешь, то это, наверное, Джасмин тогда.
2: Не, они обе черненькие, Жасмин и Белоснежка.
1: Белоснежка, а больше тоже черненькая.
2: Смотри, птичка.
1: А, кстати, да, у нее, похоже, у нее просто, да, такое золотое платье, поэтому,
2: да нет, она
1: кажется,
2: какая-то была...
1: что у нее...
2: Слушай, ты вообще
1: такие...
2: что-нибудь про Белоснежку помнишь? Что она делала? Кроме того, что за гномами ухаживала.
1: И лежала потом долго.
2: А почему она лежала? Это она спала?
1: Потому что она...
2: Я просто вообще не помню Белоснежку.
1: Ну, она там лежала, по-моему, в этом.
2: А это не спящая красавица?
1: Ну, и она тоже лежала.
2: Обе.
1: Ну, и Белоснежка лежала, мне кажется. Он потом принц пришел, поцеловал.
2: И все.
1: Помнишь, она уснула, и гномы такие смотрят, не знают, что делать.
2: И оставили ее. Пусть дальше лежит. Хорошо, хорошо, молодцы. Вот это, я понимаю, командная работа. Так и нужно делать.
1: Ну да.
2: То ли дело Жасмин. Она, значит, за своим этим Аладдином и на ковре-самолете. И с обезьяной это и общается, понимаешь, ходит. Хотя обезьяна вообще просто огонь, мне кажется, там была самая смешная. И джин там какой харизматичный. Даже лучше, чем Аладдин.
1: По восточным, да, сказкам?
2: Ну, а внешне вот визуально она, как бы, картинка сама мне нравится. Хотя я не очень любила этот мультик. Мне кажется, мне больше нравилась «Русалочка».
1: Ну да, когда ты просто жертвуешь собой ради
2: Нет,
1: другого.
2: Нет, мне не нравилось никакой жертвы не собой, она мне внешне нравилась, я на картинку смотрела, краб мне нравился.
1: То есть
2: визуал,
1: ты тоже мечтала о хвосте,
2: визуал, да? Волосы мне ее нравились, ярко-красные вот эти. Нет, на хвост я тоже не обращала внимания.
1: То есть ты смотришь на людей до половины. Что там внизу, не важно.
2: Да, до половины. Вот это было, да, здорово. А что еще было, что там еще? Ну, Чип и Дейл — это не туда вообще, это не про принцесс.
1: Но там есть гаечка, на секунду.
2: Гаечка?
1: Гаечка, у нее сейчас глаза загорелись, друзья, вы бы видели как у Рокфора, который на сыр смотрит.
0: ТКР FM.

0: Реклама. На ТКР ФМ.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
2: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
3: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
4: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
5: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
4: Арболит.
5: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
6: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
7: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Дорогие друзья, пока вы определяетесь, какая вы принцесса, тот тест выдал Оле, что она Белль из «Красавицы и чудовища».
2: Mm-hmm.
1: Все-таки нет-нет, да любит потанцевать с часами, да с канделябрами.
2: Да-да-да.
1: Да пообщаться с чашками.
2: Это точно.
1: И чайниками.
2: Хотя вот этим тестам совершенно не доверяю, потому что алгоритмы неправильно работают, я прям уверена. Вот, ну, смотри, Лиза на связи говорит, мне кажется, я Золушка, потому что у меня реально есть подруга-бармен. Хотя, мне кажется, это какая-то новая интерпретация Золушки. Ну, если вспомнить, наверное, какие-то такие современные мультики уже тоже есть. Ну, допустим, те же самые варианты из Шрека, где было много принцесс, там тоже mm-hmm. такая была забавная тема.
1: Фиона там была, принцесса.
2: Ну, Фиона, да, да. Она, кстати, вообще не знаю, ну, прототип какой сказки?
1: Она раз какой-то прототип?
2: Ну, мне кажется, да, все равно.
1: Ну какая? Где сказка, где тебя целуют, и ты превращаешься...
2: Царевна-лягушка.
1: Вот. Значит, она царевна-лягушка.
2: Ну, похоже, по крайней мере.
1: Да.
2: Вот, хотя
1: он ее
2: у нее
1: поцеловал, и она превратилась.
2: Хотя у нее отец в этом мультике был, ну, жабой.
1: Ну, это вот отсылка.
2: Да-да-да, может быть.
1: От жабы жаба. Все нормально. Все совпадает.
2: Смотри, надо срочно Шрека пересматривать. На самом деле, очень классный мультик. Я прям его любила в детстве.
1: Угу.
2: Мне очень нравился осел.
1: Мы уже доехали, а сейчас?
2: Да-да-да-да-да-да.
1: А вот сейчас?
2: Вот. И, если честно, я уже сбилась со счета, сколько там частей.
1: 5, по-моему. Смотрите, проверять полезло, сколько частей.
2: А ты все смотрел?
1: Ну, возможно. Я сейчас уже так, знаешь, тоже я уже не разделяю.
2: Шрек. Шрек 2 я смотрела. Шрек 3. Все, дальше. Шрек Мороз, зеленый нос. Шрек навсегда. Шрек Страшилки. Кот в сапогах. Кот
1: ну,
2: в сапогах, три котенка и все такое.
1: Разных
2: да.
1: еще ответвлений есть. Но мы,
2: возрастная ценность 6+.
1: Не про Шрека.
2: Но мы сегодня не про Шрека, мы про сегодня принцесс. Про принцесс. Да, какая вы принцесса?
1: Угу. Да, можете свою придумать.
2: Не принцесса. А кто?
1: Я королевшна.
2: Королевшна, да, королевшна. Может быть, и королевшна.
1: Может, вы королевы, да. Пожалуйста, расскажите. Да, давайте. Давайте общаться, давайте определяться все-таки. Ну, позвольте себе хотя бы на сегодняшний день
2: побыть принцессой.
1: Принцессой.
0: Тебе больше не нужна музыка на флешке. У тебя есть ТКР-ФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Ну, не хотите быть принцессами, ну как хотите.
2: Ты что, расстроился?
1: Да нет, не расстроился. Каждый же сам определяет
2: уровень своей принцессности.
1: Да, ну
2: скажем так.
1: Дозволение, скажем так. Можно же иной раз и позволить себе. Вот представьте, вы ходите вы сегодня в город, как будто вы принцесса в этом городе. Ну вот, вот у вас изменится все, от осанки до улыбки, и походка даже будет другой, если вот вы будете
2: да,
1: идти
2: да,
1: думать,
2: да.
1: Это все мое.
2: Возможно, через 10 минут...
1: Где же ты, мой принц?
2: За вами выйдет машина.
1: Не, вслух не надо это все говорить.
2: Отлично, уже хорошее напутствие.
1: Это все про себя, и вот это сразу будет как-то влиять. Нет, ну вот, а ты никогда так не делал, Оля? Вот приезжаешь куда-то в какой-то парк, усадьбу,
2: так.
1: На экскурсию, и прогуливаясь по дорожкам, думаешь, это все мое. Ну, как представляешь себя... Вот, мне всегда было интересно, а как они вот тут жили в этих хоромах там, да, и в этом парке? Как они себя ощущали? Как они вот прогуливались по этим дорожкам, по этим паркам, оранжереям, и думали, так, какой я молодец.
2: Слушай, я когда вижу вот эти вот гигантские, там, не знаю, поля, да, вот эти вот строения, я всегда думаю, боже мой, сколько же нужен человек, чтобы все это содержать? Ну, то есть, если ты один тут будешь все прибирать, убирать, это же полгода уйдет только на один приусадебный участок, например.
1: Оль, ты забываешь про существование некогда крепостного права.
2: А, ну да, это было важно, согласен.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM. Tell me what to do. Tell me what to say.

0: в любимом городе 9.01.
1: Следуй за музыкой. Партнер часа через центр регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.

0: утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Дорогие друзья, это ТКРФМ, это утреннее шоу «Однажды утром» с Потаповым и Синичкиной.
2: Да, именно так оно и есть. Друзья, новый час утреннего шоу – это как, не знаю, глоток свежего воздуха, когда можно выпить кофе, понять, что ты уже, ну, где-то примастился, доехал до офиса, в конце концов, или отвел детей в садик, в школу, или позавтракал уже, да, и включил любимую радиостанцию «Держишь путь по своим делам». И можно открыть мессенджер Макс и написать по номеру 910-50-50-93-2 сообщение с каким-то очень интересным содержимым для своей или второй половинки, для друга, подруги, для бабушки, для дедушки, для родных людей, в общем, для кого угодно, лишь бы от души. Вот так вот.
1: Да, все верно. А тем временем, друзья, в Амстердаме с 1 мая запретили рекламу мяса и бензина.
2: Почему?
1: Все, теперь нельзя рекламировать мясо и бензин.
2: Потому что там нет мяса и бензина?
1: Ну, по словам политиков, запрет направлен на то, чтобы снизить количество потребляемого мяса среди населения.
2: И бензина.
1: И выработку парниковых газов в 2050 году.
2: Да. И решили просто соединить. Никакого мяса, никакого бензина.
1: Да, никакого мяса, никакого бензина. Такая антиреклама
2: шашлыка. А какого конкретно мяса? Есть какое-то прям?
1: Любого мяса. Вот если ты что-то делаешь из мяса, ты не можешь это на билборд вывесить. Например.
2: Но как будто бы это не остановит. Нет, производителей почему? Мяса и...
1: То есть они придумают... мясо, не содержащее мясо, как...
2: Нет, ну, во-первых, они так и продолжат, скорее всего, торговать мясом. Может
1: нет,
2: быть,
1: мясом
2: что-то...
1: они продолжат торговать, да. Но они не смогут это нигде вывесить. Покупай мясо, они не смогут сказать. Вместо этого...
2: Вот. Они напишут «вкусно» и «точка», и не употребляя слово «мясо». И там
1: ну, то
2: будет
1: есть не будет
2: все
1: слова
2: понятно.
1: Мясо, но
2: да,
1: будет понятно,
2: да,
1: что
2: да,
1: это
2: что
1: мясное
2: там мясо,
1: что-то,
2: да?
1: Да. Что это что-то мясное. Просто будут рекламировать представителей местной, местной флоры.
2: Ну, просто бежит такая корова по полю, ты-ты-ты-ты-ты, и все. И больше
1: да,
2: ничего.
1: Да, если просто картинка
2: чисто
1: с коровой,
2: нативная,
1: да. Там,
2: да, да, смотрит солнышко.
1: В наших краях
2: деревья.
1: Обитают такие-то животные, просто будут их показывать.
2: Да. Где-то просто хрюшка такая за кустов. Та-дам! И все. Чтоб ты уже, когда ты не ешь мясо, там месяц-два, помнишь,
1: уже
2: как в этом мультике «Мадагаскар», ты как уже видишь, зебра идет, она у тебя в форме куска мяса идет просто. Вот, наверное, будет такой же ассоциативный ряд. Вот. И никаких, я думаю, проблем не возникнет. Ну, правда же?
1: Да, вот я только единственное напутал с флорой и с фауной, ну, видимо, будут рекламировать, да, травку и животных, но что поделаешь? Хотя вот эти места, которые освободятся от мяса,
2: ну,
1: в смысле, рекламные места, которые освободятся от мяса, планируют отдать на анонсы музыкальных концертов и выставок в местных музеях.
2: Круто, круто, если бы это еще работало.
1: Просто будут выставки, знаешь, какие рекламируются? Животные в нашей жизни. Приходи на выставку, и ты узнаешь все.
2: В мире животных, да.
1: И ты приходишь на выставку, а там просто закрытый вход, код по паролю, и заходишь

0: Пишет, там картинки, на которых части стейков расположены разные. Там,
1: да-да-да, и вот эта часть асмр, когда просто у тебя треск мангала, когда мясо жарится, переворачивается, вот это вот шипение с маслечком просто. И ничего не надо говорить. Вот тебе отличная реклама. Просто черный экран и звук того, как жарится стейк.
0: Я все понял, Оля.
1: Все, у тебя уже слюноотделение пойдет. Вот у меня уже все, я представила... как этот стейк вообще просто сочный ножичком разрезается.
0: Понял. Правительство Амстердама хочет убить двух зайцев и в музей людей заманить, и так мясом накормить.
1: Ну, наверное, вот не вот знаю.
0: Вот такие дела.
2: Просыпайся вместе с ТКРМ.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Итак, Ром, смотри, какая новая схема, которую используют мошенники. Предупреждаю так, вас давай, на
2: предупреждаем.
1: Минуточку.
2: Это наша рубрика
1: «Предупреждайка».
2: Да.
1: СМС-бомбинг это называется.
2: Как?
1: СМС-бомбинг.
2: Бомбинг.
1: Ну, как бы бомбят
2: СМС-ками.
1: Да. С помощью специальных программ мошенники массово вводят номер телефона человека просто на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и разных сервисов услуг. В результате на смартфон просто сыплются СМС с кодами подтверждения. Соответственно, ты что делаешь? Начинаешь паниковать, само собой, потому что нигде ты, да, там не находишься, ничего не покупаешь.
2: Так.
1: С ним связывается лжесотрудник службы безопасности и говорит,
2: как всегда.
1: Убеждает, что нужно продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет, чтобы якобы остановить взлом. Поэтому, друзья, будьте бдительны, предупредите своих близких, включите фильтрацию спама в настройках телефона, никому не сообщайте никакие коды из СМС, не переводите деньги по указаниям неизвестных. Потому что в этот момент, когда человек, ну, начинает ловить панику, да, понимает, что что-то происходит, он не может это контролировать, он, мне кажется, способен на все, чтобы это прекратить. Но это не всегда бывают люди, которые желают вам добра. Поэтому будьте аккуратнее, особенно предупредите своих старших родственников, да, людей в возрасте, которые вообще не понимают в этом очень много.
2: Оля, ты знаешь, вот о чем я подумал, что мы присутствуем во времена, когда исчезает целая профессия.
1: Какая?
2: Сотрудник службы безопасности. Ведь они не могут теперь, никто, ни один сотрудник службы безопасности не может теперь, вот, ну, допустим, ты действительно сотрудник службы безопасности какого-нибудь банка, ты реально работаешь сотрудником, ты не мошенник, ты заботишься о безопасности, ты все для этого делаешь, но ты никому не можешь сказать об этом, ты не можешь сказать, я сотрудник службы безопасности, все, тебя сразу отключат, тебя сразу не поверят, тебе сразу подумают, что ты мошенник, вот настолько мошенники... вот эту профессию уже дискредитировали, получается.
1: Да, но с другой стороны, ну, как в песенке, наша служба опасна и трудна.
2: Да, так что сотрудники службы безопасности, которые настоящие, которые не мошенники, мы с вами.
0: ТКР FM.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Оль, я тут все недоумеваю твоего вопроса, который ты мне задала.
2: Да, друзья, у меня тут назрел вопрос просто. Я сейчас сидела и почесывала свой локоть. И конкретно задала Роме вопрос. Я говорю: Ром, сколько раз в жизни вообще ты смотришь на свои локти?
1: Я как на них посмотреть, я даже не знаю.
2: Ну, как обычно, вот я же сейчас посмотрела на свой локоть.
1: Мне приходится очень сильно выворачивать руку, и то я не вижу, вот мне надо еще немножко
2: ее... Вот вы понимаете, сколько мало внимания мы уделяем локтям? Мало того, что мы их не видим, в прямом смысле этого слова, так мы еще их даже и не трогаем. То есть мы их не ощущаем.
1: Может, поэтому они вот тут как будто раньше, чем все остальное, стареют.
2: Хорошо, что мы этого не видим, с одной стороны. Вот какая-то, знаете, обездоленная часть нашего тела получается.
1: Вот такие мысли с утра пораньше.
2: Зато когда ты этим локотком обо что-нибудь... Вот он сразу напоминает о себе.
1: А как больно ему ударяться, да, обо что-нибудь?
2: Не то слово больно, там, видимо, какие-то просто...
1: Я существую! Вот так вот говорит примерно.
2: Похоже.
0: Город слушает ТКР-ФМ. Звезды, мне страшно падать.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
3: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи: 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Дорогие друзья, у нас планы такие. На ближайшее время послушаем последние новости города не только, а дальше советы вселенной и, конечно, минутка любви. Ждем ваши признания в любви. Присылайте их по номеру 910-50-50-93-2 и в 9:50 мы зачитаем их и порадуем ваших близких.
0: ТКР-ФМ.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире «Новости час» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани произошло ДТП, об этом пишут на портале «Рязань.Инфо» со ссылкой на соцсети. Возле остановки «Мясокомбинат» на Касимовском шоссе случилось столкновение с троллейбусом. Есть пострадавшие. На месте заметили реанимобиль и полицию. Официальной информации и подробности случившегося устанавливаются. Почти 1000 домов в Рязани останется без горячей воды в мае. График плановых работ опубликовал МУП РМПТС. В списке большинство – это жилые дома. Отключения пройдут на улицах Белякова, Великанова, Забайкальской, Зубковой, Касимовского, Московского шоссе, Качевской, Косточево, Крупской и других. Приостанавливать ресурс начнут 12 мая. Периоды отсутствия воды разные – от недели до двух. В Рязани для пенсионеров провели мастер-класс по основам мобильного видеомонтажа. Сообщает об этом региональный Минцифры. Цикл просветительских мероприятий для представителей старшего поколения проводится на регулярной основе. Участники и этой встречи узнали о приложениях, с помощью которых можно создавать цифровой контент, в частности, о правилах установки, базовых инструментах фото- и видеоредакторов, визуальных эффектах и особенностях использования музыки. Почти половина рязанцев хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советами по личным вопросам. Такие данные приводит сервис SuperJob. По данным исследования, 48% опрошенных просили рекомендации по отношениям, здоровью, карьере или психологии. Чаще всего к ИИ обращаются молодые люди до 35 лет, это 62%. Среди респондентов 35-45 лет таких 38%, а среди старше 45 лишь треть. Также чаще сервисами пользуются женщины, нежели мужчинам.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США увеличился, его стоимость составляет 75 рублей 43 копейки. Единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 23 градуса. Ощущается также. К вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости час подошли к концу. Услышимся в 10.30 на ТКРФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Дорогие друзья, ну вот и пришло время поделиться с вами советами Вселенной на сегодняшний день, так что подключайтесь и слушайте внимательно.
2: Итак, Овны, сегодня вам стоит встать утром вместе с солнышком. Чем раньше вы начнете день, тем больше задач вы выполните. Так что можно поставить будильник, но пораньше, ведь дел будет просто уйма.
1: Тельцы, сегодня стоит отказаться не только от начинаний, но и от тех дел, которые очень важны. И в первом, и во втором случае все пойдет через пень-колоду.
2: Близнецы, вы можете классно наладить контакты, общайтесь только на приятные для обоих темы и больше действуйте. Поверьте, все у вас сегодня получится.
1: Раки, сегодня у вас будет много сил и энтузиазма завершить задачи, за которые вы взялись в ближайшем прошлом, а также отлично подводить итоги и делать выводы.
2: Котики, львы, вам стоит браться за деловые задачи, бизнес, спорт и немного времени отдать творчеству. Результаты будут по всем фронтам, будет классно, поверьте.
1: Девам, сегодня будет нелегко, стратегии явно страдают и все идет не так, как хотелось бы. Возьмите время на то, чтобы все обмозговать и сделать выводы, продумать планы, и так работа пойдет быстрее.
2: Девы, возьмите время на то, чтобы все обмозговать и сделать выводы.
1: Только
2: продумать.
1: Что это
2: прочитал? Это были девы?
1: Да.
2: Весы. Весы могут добить вчерашние задачи, работа пойдет хорошо, результаты не заставят себя ждать. Не расслабляйтесь, не тратьте время зря. Важно быть активным и результативным.
1: Скорпионам сегодня стоит активничать и предлагать новые идеи как на работе, так и в личной жизни. Некоторые очень круто выстрелят и принесут много плюшек.
2: Стрельцы, молодцы, вы будете на пике энергии, готовы покорять горы. Так что сейчас выпадает отличный шанс показать себя на работе и выбить себе повышение.
1: Козероги сегодня будут особо уязвимы. Их может задеть как действие, так и слово. Старайтесь общаться аккуратнее и сначала реагировать мозгом, а уже потом эмоциями. Помните, в большинстве случаев вас не хотели обидеть.
2: Водолеи сегодня могут классно провести день, воплотив в жизнь парочку интересных идей. Не надо терять этот шанс, он даст отличный опыт.
1: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня не стоит принимать очень важные решения, далеко не все из них пойдут на благо вашей семейной жизни и карьере. Стоит подумать, прежде чем дать ответ.
2: Но если что, друзья, это сказали не мы.
1: Так сказали звезды.
2: На ТКР-ФМ.
0: ТКР-ФМ.

0: Реклама. Реклама.
1: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 37-310.
2: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
3: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
2: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555. 202-555.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
5: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8-910-610-33-12, 8-910-610-33-12. Русская аграрная группа.
6: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Белославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Минутка любви, минутка любви, минутка любви на ТКР-ФМ.
2: Ладушка пишет, она же самая счастливая, она же Чашкина, она же любовь всей его жизни, Сережки Чашкина. Доброе утро, пишет она, желаю блеска в глазах и отличного настроения до самого вечера. Настроение шикарное, планы попасть на тренировку. Сергея обнимаю и прекрасного дня желаю, люблю тебя, твоя Ладушка.
1: Ну чудесно, чудесно, вот пожалуйста.
2: Все, передача прошла успешно. Друзья, напоминаю, что ежедневно по будням с 9.50 у нас минуточка любви. На нее мы действительно отводим всего лишь минутку, поэтому...
1: Но это не значит, что мы только сообщение Ладушки успеваем зачитать. Нет, минутка — это условно. Если чуть больше будет сообщений, ну, значит, потратим чуть больше времени. В конце концов, переименуем рубрику, если вдруг уж
2: вы... Пятиминутка любви, Рум будет так петь.
1: А потом будет весь эфир любви.
2: Это же хорошо, когда любовь, это хорошо.
1: Забрасывать сообщениями с признаниями.
2: Да, поэтому вы всегда имейте в виду, пишите по номеру 910-50-50-93-2. Нашей любви ходит, завались именно для вас.
0: ТКР-ФМ. Слушайте.

0: Утреннее шоу на ТКР FM.
1: Дорогие друзья, ну вот и постепенно утро, 5 мая, да, подходит к своему завершению. Впереди очень интересный, теплый, яркий весенний день. Город цветет, настроение улучшается, хочется сбрасывать всю верхнюю одежду и выходить в одной футболке, джинсах и легких кроссовках на прогулку, чего вам всем и желаем. Сегодня наслаждайтесь погодой, наслаждайтесь теплом, которого мы так долго ждали.
2: Ну, мы действительно его долго ждали, и считаю, что все мы этого просто-напросто заслужили.
1: Да. Все правильно, Оль, все правильно. И в завершении эфира нашего утреннего, как и всегда, вас ждет просто невероятная мудрость от Синичкиной.
2: Невероятная мудрость такова, друзья. Если сегодня пельмешки слиплись, значит, день будет жаркий.
1: Все срочно варим пельмешки, ты про это хочешь?
2: Конечно, я именно про это.
1: Все понятно. Друзья, если не хотите, чтобы день был жарким, то, пожалуйста, оставьте...
2: Руки прочь от пельмешей.
1: Оставьте пельмени в стороне, а позже их поедим. Ну и тем более в жаркую погоду пельмени-то не особо и хочется. Вот так вот.
2: Да, кстати, напоминаю, друзья, у нас наши слушатели, они просто объединяются в течение дня на пространстве нашего города. Вот Миша скидывает фотографию. Он вчера встретился с Алексеем, сумели сгонять на разлив и пообщаться на какие-то свои темы. Это было очень круто. Также Миша съездил и получил свой подарок, приз, книгу «Наш Жириновский», которую он выиграл буквально на прошлой неделе. Стоит такой счастливый, довольный, и всем этим фотоотчетом он с нами сегодня поделился.
1: Друзья, желаем всем отличного дня, хорошего настроения. Оставляем вас в компании Марины Онегиной. А сами услышимся с вами завтра в 7 утра на волнах любимого радио.
2: ТКР FM. Пока-пока.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Рязанское время» московское на часах 10.00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Новый час стартовал, и начинаем его, конечно же, с новой песни этой недели. Малуги, трек «Hold It Close». Знаете, такие секретики, которые сложно сохранить при себе. Да, песня со смыслом, как обычно, ну, практически все они такие, вы же понимаете. Смысла в жизни и так много, хоть хотя бы в песнях надо немножко от этого смысла отдыхать. Что мы собираемся делать? Ну, конечно же, настраиваться на рабочий лад, настраиваться на позитив, хорошее настроение будем тоже с вами как-то ловить, писать мне, передавать привет, поздравления.

Прямо сейчас Биби Рекса с треком «Hysteria». Эта песня вошла в предстоящий альбом, который совсем скоро фанаты смогут услышать. Пока что релиз намечен на 12 июня, но сами знаете, загадывать это одно, а в итоге уж как получится, так получится. Но что нам обещают, так это абсолютно новую Биби Рексу. Собственно, рано пока говорить, что да, мы получим. Но в целом, вот если взять именно эту песню и то, как она звучит, а она действительно звучит как заявление об обновлении. Следующие же исполнители пока без каких-либо объявлений готовы врываться к нам в эфир. Это Portugal The Man с треком «Feel It Still».

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
4: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани произошло ДТП, об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. По предварительной информации, вблизи дома 25 по улице Фирсова троллейбус скатился на обочину, наехал на водителя. В результате 54-летняя женщина с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту дорожного инцидента проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. В Рязани начали ремонтировать дороги, об этом сообщил глава горадминистрации Борис Ясинский. Проводят дорожники работы на улицах Зубкова и Княжье Поле. В ближайших планах реконструкция полотна на Первомайском проспекте, улице Горького, Татарской, Спортивной и Осипенко. Подрядчики делают ямочный ремонт, а на сильно поврежденных участках восстанавливают полотно картами. Россиян предупредили о новой схеме мошенников в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости. Аферисты представляются специалистами, которые меняют замки и ключи домофона в подъезде. Жертвы убеждают в том, что первое время нужно ходить по специальному коду. В этот момент в мессенджер приходит уведомление с кодом, который мошенники просят продиктовать. Нарушитель уверяет, что эти цифры являются сгенерированным паролем для доступа в подъезд. А на самом деле это системное уведомление мессенджера для авторизации на новом устройстве. Количество самозанятых в России за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости. По информации ФНС, число граждан на этом налоговом режиме выросло на четверть до 15,5 миллионов. Режим налога на профессиональный доход действует в России в рамках эксперимента до 31 декабря 2028 года. Он позволяет гражданам с доходом до 2,4 миллионов рублей в год вести деятельность легально через специальное приложение.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США увеличился, его стоимость составляет 75 рублей 43 копейки. Единоевропейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 23 градуса ощущается также. К вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. И ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 11:30 на ТКРФ.

проверено временем и дискотеками. Танцевальная классика на ДКР-ФМ. We're going to dance and have some fun.

0: сейчас Дуа Липа с треком Two Hearts. Два сердца, да, кстати, вот можно порадоваться за звезду. Нашла она свою вторую половинку, свое второе сердце. Это Келум Тёнер. И вообще, по сообщениям СМИ, запланирована свадьба у звезд в этом году, которая должна состояться в Италии в сентябре. И пока идет речь о том, что она будет самым обсуждаемым событием этого года. Ну, не знаю, конечно, для кого это именно самое обсуждаемое событие, если только для самих артистов. Да, мы-то рады, но для нас-то разве это самое обсуждаемое мероприятие, которое может произойти? Наверное, есть что-то более интересное, тем более впереди лето, в Рязани будет происходить много всего интересного и как бы гораздо нам ближе и по настроению, и по характеру, и по деньгам, и вообще по жизни. В общем-то, такое приятное настроение, движемся вперед с вами, вперед, на встречу с следующим, конечно же, музыкальным исполнителем, но звучат они сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
2: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий Арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арболит.
4: «Шацкий Арболит». Сделано по ГОСТу.
1: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
5: Возрастная категория 16+.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
7: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Парад ТКР-20. Претенденты этой недели.
1: Зерп и Рита Ора, If It's Not Love.

голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Радио «Рязанское время» московское, на часах 11:00.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.

Очередной музыкальный час вместе на волне КРФМ 11.02 на моих студийных. И это новинка недели от Merck and Cremont. Называется Replay. Кстати, где новинки найти, я надеюсь, вы помните. У нас на официальном сайте можно их найти, послушать. Занести в свой список, трек-лист, как хотите, смотрите, что вам больше нравится. Но здесь, кстати, помимо новых песен на волне КРФМ, конечно же, можете услышать и своих любимых исполнителей. И вот в эти 60 минут здесь потопчется, назовем это так, Лила, исполнительница с треком «Температуру», Келвина Харриса услышим с Касабина с треком «Release the Pressure», Аха, будет такая группа здесь, Пнау, Медуза, Люси Чеботина, Биби Рекс, Армин Ван Бюрен, не все исполнители будут еще, уже сейчас «The Colors», «Rolling Stones».

Появилась не только у Биби Рекса, но и среди молодежи. Прогулки по лесу помогают снять тревогу на 40%, а вот прогулки в центре города, наоборот, способствуют усугублению настроения на 25%. И вот действительно, к таким выводам пришли не только ученые, но и зумеры. Выбирать, конечно же, вам, где и как гулять, но кажется, что выбор очевиден. Не каждый день, конечно, но советую все-таки выбираться на природу и наслаждаться перезагрузкой, а может и обновлением. А это уж кому как повезет. И, конечно же, делать это в компании любимых исполнителей. Далее Джоэл Кори, Neck, Head and Heart.

0: Реклама. Реклама. Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981 +7 960 119 0981.
3: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Голославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани произошло ДТП, об этом пишут на портале 62.инфо со ссылкой на соцсети. На Касимовском шоссе недалеко от глобуса столкнулись две машины. У авто обнаружены значительные механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала. Подробности и причины дорожного инцидента устанавливаются. В Рязани начали ремонтировать дороги. Об этом сообщил глава горадминистрации Борис Ясинский. Проводят дорожники работы на улицах Зубкова и Княжье Поле. В ближайших планах реконструкция полотна на Первомайском проспекте, улице Горького, Татарской, Спортивная, Осипенко. Подрядчики делают ямочный ремонт, а на сильно поврежденных участках восстанавливают полотно картами. Рязанцев приглашают принять участие во всероссийской акции «Сад. Связь поколений», направленная на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Цель – поддержка и развитие социокультурных связей, объединяющих общество, формирование бережного отношения к природе, способствование единению, патриотическому воспитанию молодежи. Участники высадят молодые деревья, преимущественно яблони, как символ живой связи поколений. Рязанская дзюдоистка Кристина Коновалова завоевала бронзу на Кубке Европы. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях. Участниками соревнования в Стамбуле стали 520 человек из 27 стран мира. На татами встретились юниоры в возрасте до 21 года. Третьей стала Кристина Коновалова, воспитанница спортивной школы «Комета».
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США увеличился, его стоимость составляет 75 рублей 43 копейки. Единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 25 градусов. Ощущается также к вечеру. Показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы. На этом у меня все. А в 14.00 увидимся в выпуске новостей на канале ТКР.

0: Пока слушаем музыку на волне ТКРФМ, это Джон Саммит с треком Shadows. Зачитываю сообщение, да-да, нам можно писать, мы в Максе есть, так что обязательно тоже присылайте ваши сообщения. Итак, привет, поздравьте, пожалуйста, Петрова Алексея с днем рождения, пусть все мечты сбываются, жизнь становится слаще с каждым днем и здоровье прибавляется, твои коллеги и товарищи. Присоединяюсь к поздравлению, пусть все складывается замечательно, наверное, буду повторяться в этих поздравлениях, но они действительно общие, нужные и такие важные. Пусть, конечно же, у вас всегда будет замечательный, правильный настрой на жизнь, ну и ваших коллег и товарищей в том числе. И надеюсь на нашу волну и на нашу музыку, которая, кстати, зазвучит сразу после короткой паузы.
1: Реклама на ТКР-ФМ.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
5: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 37-310.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25-36-29, 25-96-99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27-02-94.

0: Парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». На второе опускается «Сомбр» с композицией «Homewrecker». Новым лидером двадцатки становится «Фелисия» с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Рязанское время» московское на часах 12:00.
2: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Встречаем новый час на волне ТКРФМ. И интересная новость появилась. К этому часу, кажется, зумеры стали разбираться в жизни гораздо лучше своих предшественников. Например, молодежь уже не рвется так активно в большие города. Вся суета и погоня за успехом для них уже не выглядят так притягательно, как, например, для многих раньше. А вот ментальное и душевное спокойствие, наоборот, становится приоритетом и показателем хорошей жизни. Не знаю, конечно, как правильно, как должно быть, но мне нравится взрослый и взвешенный подход молодых людей к себе и, конечно же, к своему будущему. И вот с таким же взвешенным и правильным подходом движемся вперед. Фрэнки Рицардо на очереди. Шинджуку.

Песня, которая входит в двадцатку лучших исполнителей этой недели на нашей радиостанции, это Дэниел Харли и Джулия Майкл с треком «Rough in the Sea». 12-ю строчку занимают исполнители, и, конечно, они хотели бы попасть повыше. Ну, во-первых, в топ-10 кто не хочет, а в топ-3 так хотят все. И эти исполнители тоже не исключение, поэтому они вас просят проголосовать, отдать свой голос. Если вы еще этого не сделали, можно на нашем официальном сайте в разделе «Хит-парад», либо же в группе во ВКонтакте. Также там можно выбрать новичков, которые тоже хотят стать лучшими из лучших и посоревноваться за вашу любовь, внимание и, конечно же, прослушивание. И сейчас движемся вперед. Jonas Brothers, Marshmello на очереди. «Live Before You Love Me». I see you.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
4: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202 555 202 555.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В Рязани произошел крупный пожар, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент случился в Олимпийском городке, горели две хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 87 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, ликвидировали огонь 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. Открытие объекта запланировано в 2027 году. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую: «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях». Россиян предупредили о новой схеме мошенников в социальных сетях. Об этом сообщают РИА Новости. Аферисты представляются специалистами, которые меняют замки и ключи домофонов в подъезде. Жертвы убеждают в том, что первое время нужно будет ходить по специальному коду. В этот момент в мессенджер приходит уведомление с кодом, который мошенники просят продиктовать. На самом же деле это системное уведомление мессенджера для авторизации на новом устройстве. В издании напомнили, что нельзя сообщать коды из СМС любым лицам, знаете вы их или нет. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 44 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 26 градусов, осадков нет. Ветер слабый, до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, а осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

Проверено временем и дискотеками. Танцевальная классика на ДКР-ФМ.

0: Сейчас Кайга Картер Фейс с треком That's When You Know. Знание — сила. Вот что нам хотят донести исполнители в этой песне. И нет, я не про школьные знания. Они здесь не преобладают, а скорее жизненный опыт, внимание к деталям, понимание, что все можно потерять в один миг и также быстро найти, что хорошее всегда идет рядом с плохим. И важно этот путь преодолевать с достоинством. Надеюсь, все запомнили и все впредь будут осознаннее и заодно удивятся, какие замечательные умные песни иногда все-таки бывают. Вот на этом ставлю точку. Есть над чем подзадуматься. С вами была Марина Онегина. Как раз для этого сейчас уходим на перерыв, чтобы подумать. Пока, чао.
1: Реклама.
2: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
3: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
2: Арбалит.
3: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
4: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Всем салют в Рязани 13:00.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

А такие новинки весной заходят на отлично. Просто это Бекки Хилл и Your Hands on Me на такая РФМ прямо сейчас для всех, кто этот прекрасный вторник проводит в компании любимой радиостанции. Кстати говоря, скоро уже такими темпами, думаю, доберемся и до лета, да? Последний весенний стартовал. Стартовал довольно-таки бодро, ну а значит осталось совсем немного. В общем, скоро все случится, и случится, конечно же, под лучшую мировую поп-музыку. Здрасте, это Макс, ну и говоря о музыке, имею в виду нашу с тобой любимую. Впереди Сомбар и мега-классный Potential.

0: Какая же шикарная история. Ну, правда ведь, звучит просто великолепно. Бесконечно стильный трек, который мне очень нравится и который в скором времени может оказаться на первой строчке нашего чарта ТКР-20. Все данные у него для этого есть. Алекс Уоррен на ТКР-ФМ прямо сейчас и Fever Dream. Ну и если ты со мной согласен, загляни на наш официальный tkr-radio.ru в раздел «Хит-парад» и поддержи этого парня. Ну а в пятницу обязательно послушай, что у тебя получилось с 16 до 17 по Москве. Денис Кораблев обязательно обо всем об этом расскажет.
1: ТКР-ФМ.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом. Гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В Рязанской области произошло серьезное ДТП, об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. Инцидент случился в Михайловском округе. Москвич за рулем Kia столкнулся с рязанцем на автомобиле Volvo. В результате происшествия пострадала пассажирка одной из иномарок. Ее госпитализировали в медучреждение. По факту случившегося проводится проверка. Отопление в Рязани отключат уже 6 мая. Комментарий городской администрации опубликован в социальных сетях. В ведомстве отметили, что следят за погодой и готовят распоряжение о завершении отопительного сезона. Напомню, по постановлению правительства Российской Федерации, отопление отключается в случае, если в течение 5 дней среднесуточная температура держится выше 8 градусов Цельсия. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую, «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях». Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 44 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 27 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: А классно звучит, правда ведь? Обожаю музыку этого парня. Это Армин Ван Бюрен в коллабе с молодой Оливанго, с Вэм Камигом на ТКР ФМ прямо сейчас. Ну и, собственно, чего еще ожидать от легенды трансмузыки, который рекордный 5 раз возглавлял топ 100 лучших диджеев планеты по версии авторитетного DJ Mag. Ну и, конечно же, не раз звучал в нашем эфире. Это дорогого стоит. Ну и, конечно, стоит послушать в ближайшее время классную историю от Бенни Бланка и Кевина Харриса. I Found You. Скоро!
1: Реклама. Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8 910 629 29 91, 8 910 629 29 91.
4: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 семерки 310. 3 семерки 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12. 3 семерки 310.
5: Региональная выплата 1 миллион рублей. Федеральная выплата 400 тысяч рублей. За первый год службы от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
6: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Хит-парад ТКР-20. Претенденты этой недели.
1: Зер и Рита Ора, If It's Not Love.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

ДКР FM. Спустя.

0: а в Рязани уже 2.
1: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

распаковали новый музыкальный свежаком. Этой недели это Дэк Альмы «Till the End» на ТКРФМ прямо сейчас для всех, кто второй рабочий проводит в нашей компашке. Кстати говоря, для всех, кто с нами, в ближайшее время музыку обещаю совершенно разную. Что будем слушать? «Within Temptation» и «Smash Into Pieces», классная история «Somebody Like You», а также трек, который замыкает двадцатку лучших на этой неделе. «Hello, Faithless» и «Sam Harper». Называется он «Club Bizarre».

0: Следуй за музыкой. За музыкой. ТКР-ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

История, которую я в своем личном топе определил в категории «Любимые» — Леони и Кэллум Скотт. Прекрасный просто трек нашего эфира «Stay» прямо сейчас на волнах любимой радиостанции. Ну и согласись, вписывается вот идеально просто вот во все то, что сейчас происходит за окном. Погода просто шикарная, плюс 28, весна пришла, настроение на высоте. Ну и музыка тоже в нашем эфире на высоте. Уже в ближайшие 15 послушаем претендента на статус хита в нашем чарте. Это Enotor и 54 Ultra, Talk to You. Но прежде история, которая буквально создана для вторника, она тогда же называется, это Бурак Йеттер и Данель Сандувал, суперский Tuesday.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В Рязани задержали мошенника-рецидивиста, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Мужчина размещал объявления о продаже автомобилей, получал предоплату и обрывал связь. Ранее он уже был судим за аналогичные схемы с квартирами. В начале года рязанец перестал выполнять предписания правоохранителей. Его нашли и задержали дома у приятеля, а фигурант заключен под стражу. Рязанца осудили за изготовление оружия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным следствия, в марте прошлого года мужчина в своем гараже при помощи углошлифовальной машины незаконно изготовил охотничий нож, который из незаконного оборота изъяли сотрудники правоохранительных органов. Суд назначил рязанцу 200 часов обязательных работ, нож же постановлено уничтожить. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. Открытие объекта запланировано в 2027 году. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую: «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях». Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года, пишут РИА Новости. Самозанятые с доходом до 2,4 миллиона рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности. Как ранее заявлено, замминистра финансов Алексей Сазанов, в 2027 году планируется обсуждение вопроса о сохранении или изменении этого режима.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 44 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 29 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Ну а под такую музыку проводить второй рабочий — одно удовольствие, правда ведь? Это O'Neill, Ken Vice и Air Codes, трек Midnight City на ТКРФМ прямо сейчас для всех, кто пока еще работает, кто во второй рабочий уже мечтает о пятнице. Ну таких много, я думаю, я в том числе. Кстати говоря, мечтаю о и хорошей музыке впереди. Ну а это мы сейчас легко исполним. До финала этого часа гарантирую кое-что из любимого. Гумма, ее каменная, также появится 18-я строчка нашего чарта на этой неделе. Джел Кори, Раф, Devotion, Sweetest Emotion, но прежде Bingo Players, Far East Movement и Get Up Rattle. Скоро!
1: Реклама на ТКР FM.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8 910 629 29 91, 8 910 629 29 91.
6: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
7: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8 915 618 81 44.
6: Арболит.
7: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
8: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
9: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Mr. Know It All». С 1-го места на 2-е опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: 3 часа дня в Рязани.
1: Следуй за музыкой. Партнер часа через центр регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

Конечно, денек сегодня просто классный до одури. Ну, во-первых, последний весь день уже вовсю стартовал, и теперь считаем дни до лета. Ну, а во-вторых, сегодня погода уже прям ну летняя. Ну, серьезно, жарит, будь здоров. И это, конечно, очень приятно. Это хорошо. Ну, а сейчас новинка нашего эфира. Это D.O.D. и Хейли Мэй на ТКРФМ прямо сейчас. Closure. Для всех, кто со мной, это Макс. Еще раз. Здрасте. Ну и дальше со мной, с тобой суперхиты. Обязательно послушаем отличный трек от Гарри Стайлса. Он, кстати говоря, на 14-й позиции в двадцатке лучших на этой неделе. Суперхит под названием American Girls.

Невероятно крутой претендент недели прямо сейчас в своем радиоприемнике — Anima Elisa, Bad Angel. Так называется этот трек, ну и я настоятельно рекомендую за него голосовать. Так и artifisradio.ru, раздел хит-парад, прогуляйся, послушай, проголосуй, ну и конечно же в пятницу послушай, что у тебя получилось с 16 до 17 здесь на волнах любимой радиостанции. Денис Кораблев появится, расставит всех по местам, даст всех послушать, много интересного расскажет, и это будет прекрасно. Ну и из прекрасного на подходе Nothing But Thieves и Impossible.

0: Реклама.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
4: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
5: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
4: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.
6: Где-то есть корабли.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В Рязани полицейские задержали латиноамериканку за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Девушку поймали, когда она делала закладки на улице Высоковольтной. При себе у подозреваемой нашли 20 свертков с синтетикой. Как выяснилось, иностранка решила зарабатывать самостоятельно. Однако первой ее работой оказался наркобизнес. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы. Рязанская область получит 7,2 миллиона рублей на системы мониторинга глюкозы для беременных. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. В общей сложности на эти цели в этом году регион получит 19,5 миллионов рублей. Средства поступят в виде субсидий, цитирую. Работа по обеспечению системами мониторинга женщин, ожидающих ребенка, ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительность и активная жизнь», который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, сказал Андрей Макаров. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую, «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях». Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. При этом каждый шестой пожалел, что последовал совету нейросети, показало исследование Superjob. Среди женщин оказалось немного больше тех, кто просил совета у нейросети. При этом самыми ИИ-коммуникабельными оказались россияне моложе 35 лет и с доходом меньше 100 тысяч рублей в месяц.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 44 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 29 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: такие классные свежаки мы одобряем. Это Кайза и ее When I'm Dancing на ТКРФМ прямо сейчас. Кстати говоря, дальше музыка тоже будет совершенно другой. Какой? Ну а Ирина Полетаева уже в ближайшее время подробнее расскажет. Она уже появилась в студии, так что встречаю ее в новом музыкальном. Ну а также не забывай, что в 18:00 по Москве в эфире появится вечернее шоу «Все, что тебя касается». Оставайся с нами.
1: Реклама. Реклама. Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 37-310.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 16.00.
2: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески. «Прио Внешторгбанк».

Всем привет, с этой минуты с вами Ирина Полетаева. Я в свои выходные уже успела повозиться в саду и напитанная энергией солнца готова радовать вас музыкой. Давайте скорее смотреть, что же ждет нас в этом часе. Норма Жан-Мартин, Биби Рекса, а прямо сейчас в эфире The Colors.

На ТКРФМ Encore от Нормы Жен Мартина сегодня отмечается Всемирный день общения. Мы каждый день с кем-то разговариваем, но у каждого из нас есть тот человек, которого мы всегда рады видеть больше других. И в честь этого чудесного праздника можно порадовать своих тех самых приветами и поздравлениями. Пишите нам в МАКС по номеру +7 910 50 50 93 2. А дальше в эфире Армин Ван Бюрен и Дюнкан Лоуренс.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8-910-627-70-98, 8-910-627-70-98. Русская аграрная группа.
4: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
5: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
1: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В Рязанской области произошло серьезное ДТП, об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. Инцидент случился в Михайловском округе. Москвич за рулем Kia столкнулся с рязанцем на автомобиле Volvo. В результате происшествия пострадала пассажирка одной из иномарок. Ее госпитализировали в медучреждение. По факту случившегося проводится проверка. С помощью системы «Безопасный город» в этом году в Рязанской области уже раскрыли 63 правонарушения. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих социальных сетях. Он отметил, что на сегодняшний день в регионе установлено почти 3500 камер. Они работают почти во всех округах. К примеру, камеры установили в Шумаше. Это помогает оперативно отслеживать половодье. Тестируют видеоаналитику в сфере ЖКХ, отрабатывают сценарии выявления опасных ситуаций, драки, ДТП, появления оружия или возгорания. Также за последнее время серьезно расширили покрытие и в Рязани. Камеры установлены в местах скопления людей, на перекрестках, в парках, дворах и торговых центрах. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервина. В его состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. Открытие объекта запланировано в 2027 году. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую, «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях». В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 75 рублей 44 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 28 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 22 градуса, осадков не ожидается. На этом у меня все, услышимся завтра днем на ТКРФМ. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Мы слушали Pink Up от Кацай, а нам в Макс пришло сообщение от Марины. Передаю привет своему брату Максиму. Ты лучший. Я надеюсь, Максим был рад услышать это сообщение и что ему понравится следующий трек. Через пару минут в эфире Him for the Weekend от Coldplay.
1: Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-0210. 8-929-900-0210.
5: Армавир, ортопед. Айболит, арбалет.
6: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
5: Арбалит.
6: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
7: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов. He said, tell me a story.

0: в Рязані 17.00.
1: Партнер часа – Черри Центр Регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
3: ДКР FM.

На такая РФМ новинка Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер. Я видела их выступление на Коачелле, и этот трек вживую звучит просто невероятно. Так что советую посмотреть, а пока давайте узнаем, что еще порадует нас в этом часе. Джон Саммит и Джулия Чёрч, Биби Рекса и Faithless, а сейчас услышим Кельвина Харриса и Касабиан.

На волнах любимого радио Shades of Blue от Джона Саммита и Джулии Чёрч. Песни из хит-парада ТКР-20. Кстати, вы можете голосовать за понравившиеся треки на нашем сайте tkr-radio.ru и так поддерживать своих любимых исполнителей. А дальше в эфире Джоэл Кори и Эммана Ки.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
3: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ДКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. Мост через Трубеж в ночь на 6 мая перекрывать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта. Напомню, ранее движение хотели ограничить, чтобы провести техническое обслуживание пролетного строения. Все необходимые работы успешно выполнили в первый день перекрытия. Движение по Северной окружной осуществляется в прежнем режиме. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервина. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. Открытие объекта запланировано в 2027 году. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую, «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа». Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Конец цитаты. В Рязани запланировано более 40 мероприятий на День Победы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, жители и гостей ожидают музыкальные спектакли, фестивали, концерты и вальс Победы. Главной площадкой праздника станет сквер у Кремлевского вала. Здесь пройдут народные гуляния и маркет молодых. А вечером на площади Победы жители смогут встретить курсантов десантного училища, которые вернутся с главного парада в Москве. Россияне стали чаще проходить чекапы на всякий случай. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на эксперта. Самым мощным фактором роста популярности профобследований стала цифровизация медицинских знаний. Сегодня каждый человек со смартфоном имеет доступ к огромному объему информации о симптомах, заболеваниях и методах диагностики. Но чем больше неподготовленный гражданин узнает о медицине, тем выше становится его тревожность. Кроме того, пандемия COVID-19 стала мощным триггером для переоценки ценностей в отношении собственной безопасности.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 44 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 27 копеек.
0: Погода.
2: В Рязани к этому часу 28 градусов тепла. По данным Миросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Фиксируется высокая активность пыльцы, ночью похолодает до 14 градусов, а завтра снова будет солнечно, потеплеет до плюс 27. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: Мы слушали Can't Deny It от Джейзи и Шприц. И на такой ноте я хоть и прощаюсь, но никуда не ухожу. Продолжу радовать музыкой в эфире вечернего информационного шоу «Все, что тебя касается». С вами была Ирина Полетаева. А услышимся мы уже завтра в 14.00.
1: Реклама. На ТКР-ФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
4: Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
1: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 семерки 310. 3 семерки 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12. 3 семерки 310.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Mr. Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.
1: Дерло.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 18.00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: ИО «Внешторгбанк ПАО». Лицензия Банка России номер 212.
1: ДКР ФМ представляет. Вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
2: Всем добрый вечер, на часах уже 18.01, традиционно в эфире ТКРФМ, вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается». В студии сегодня я, Тура Лакберов, и моя коллега Ангелина Витковская.
3: Мы расскажем вам о главных событиях этого дня, и вот что нас ждет в ближайший час.
2: Работа для безопасности людей. В Рязанской области увеличивают количество умных камер.
3: Здоровье будущих мам беременных рязанок обеспечат системами мониторинга глюкозы.
2: В Рязанской области приводят в порядок мосты. В этом году отремонтируют 9 объектов.
3: Не бери труп. В Госдуме анонсировали новые меры по борьбе с мошенниками.
2: Спектакли, концерты и фестивали. Мэрия Рязани представила афишу мероприятий на День Победы.
3: Россияне стали чаще проходить чекапы на всякий случай. Подробнее в ближайший час.
2: Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите свое мнение. Можете отправить привет или поздравления. Обязательно передадим их в прямом эфире. Направить сообщение можно нам в мессенджере Макс по номеру +7 910 50 50 93 2.
3: Ведь это и тебя касается.
1: ДКР. ФМ.

0: Информационные итоги дня на ТКР-ФМ.
1: Губернатор Павел Малков провел совещание, посвященное дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. Вместе с коллегами и правоохранительными органами они обсудили, как дальше усиливать систему и где нужны дополнительные решения. Сейчас в области работает почти 3500 камер, они охватывают практически все округа. В Рязани за последнее время покрытие серьезно расширили. Техника следит за порядком на перекрестках, в парках, во дворах, возле торговых центров и в других людных местах. Результат уже заметен. В прошлом году записи могли раскрыть 148 преступлений, а за первый квартал этого года еще 63. Система позволяет выявлять, фиксировать правонарушения практически в режиме реального времени.
2: У нас есть цитата: задача не просто увеличивать количество камер, а делать систему умной и реально работающей на безопасность людей, подчеркнул губернатор. Власти тестируют видеоаналитику в сфере ЖКХ и отрабатывают автоматическое распознавание опасных ситуаций, например, драки, ДТП, появление оружия или возгораний. Кроме того, камеры установили в Шумыше, это помогает отслеживать прохождение половодья.
1: Вот, кстати, круто, что, знаешь, они сразу адаптировали камеры под ситуацию,
2: разные,
1: которая
2: совершенно
1: происходит, во-первых, каждый год, да, половодье у нас, особенно если в следующем году опять столько снега выпадет, придется,
2: ситуация,
1: надо,
2: конечно,
1: как-то, да, под это все подстраиваться и, опять же, вовремя принимать какие-то решения.
2: Использовать новые технологии, конечно. Если говорить, в принципе, про камеры, то мы не раз уже о них здесь рассказывали, да, их ставят уже во многих городах у нас в регионе. В первую очередь, самое, наверное, логическое для чего они существуют, это для того, чтобы предотвращать акты вандализма. Вернее, не то, чтобы даже предотвращать, а скорее наказывать и находить виновных лиц. Потому что, вспомним, даже гамаки на Лыбецком бульваре 2 года подряд, да, столько было новостей, что...
1: Уже лето наступает, ждем еще больше новостей.
2: Лето, я как раз к этому и веду, да, что вот лето уже совсем-совсем скоро, многие уже в парках гуляют, да, у нас открыт уже сезон, и когда поставят гамаки, я думаю, что все равно могут найтись недобросовестные граждане, которые их сломают по каким-либо причинам. Конечно, здесь нужно их находить и какие-то меры наказания, да, к ним применять, потому что все-таки это ненормально. Что касается еще, да, например, вот во дворах, мне кажется, тоже очень хорошо, что ставят, особенно если где-то на окраинах, возможно, да, где там темно, или могут, если где-то рядом есть какие-то заведения, например, да, неподалеку, чтобы все такие ситуации, там, например, те же самые драки, можно было отследить, потом нарушителей поймать.
1: Или во дворах, знаешь, что еще, например, если какой-то ребенок просто оставил велосипед на пару часов, условно, пошел домой,
2: кстати говоря,
1: что-то,
2: даже,
1: да,
2: такие
1: чтобы он не
2: ситуации
1: беспокоился о том, ну, понятное дело, ребенок может забыть, да, велосипед во дворе, около,
2: да,
1: своего,
2: конечно,
1: дома. И чтобы вот не было таких людей, которые раз и резко его забирают с собой.
2: Да и, в принципе, любые правонарушения, да, вот ты сказал как раз про детей, потому что во дворах всегда гуляют дети, и родители могут беспокоиться, отправлять их одних гулять, мало ли что может случиться, я полностью понимаю родителей. А здесь, если будут стоять камеры, то как бы у тебя больше какой-то безопасности внутри, ты ощущаешь все-таки, что ребенок, он все равно под присмотром. К тому же, как я понимаю, что вот эта система «Безопасный город» встраивает еще и нейросеть, да, искусственный интеллект, который распознает лица, да, может отрабатывать, да, вот какие-то подобные запросы.
1: Вот вижу, уже тестируют видеоаналитику в сфере

0: автоматически посылает сигнал диспетчеру, и тот реагирует и высылает бригаду строительную, да, та, которая отремонтирует, то это очень удобно, в принципе. И, кстати, если говорить про ДТП, можно, наверное, если искусственный интеллект
1: тоже
0: до такого дойдет,
1: да?
0: Да, чтобы был сигнал ГАИ, и вот в том числе драки, да, это вообще про любую ситуацию можно построить, мне кажется, так будет и реагирование быстрее, да, и сразу будут находить виновных.
2: ТКР, ТКР, ФМ.

0: все, что случилось за день. На ТКР ФМ.
1: От темы безопасности переходим к теме здравоохранения. Вообще напомню, что пару минут назад мы с Туралом обсуждали, что у нас в регионе продолжают внедряться комплекс «Безопасный город». Сейчас поговорим уже как
2: ты
1: раз...
2: Ты знаешь, что решил подумать? Смотри, а если, например, кому-то плохо на улице, и тоже скорая помощь сможет получать с помощью нейросетей какой-то сигнал, чтобы она смогла выехать на это место?
1: Это уже вообще мир будущего.
2: Что-то какой-то, да, прям вообще, знаешь, технологии
1: круто,
2: новые.
1: Мне кажется, в принципе, технологии сейчас уже вполне могут такое осуществить.
2: Просто, если, знаешь, люди боятся все-таки подойти к какому-то незнакомый человек, которому плохо стало. Мало ли, да, что может человек этот сделать, да? Понятное дело, что у всех там инстинкт самосохранения и так далее.
1: Скорую,
2: ну да, а тут раз, если что, камера увидела и сразу сможет помочь.
1: Ну теперь перейдем уже к другой, получается, смежной еще теме здравоохранения. Наш регион получит 19,5 миллионов рублей на систему мониторинга глюкозы для беременных женщин с сахарным диабетом. Чуть больше 7 миллионов рублей – это дополнительные средства, которые были одобрены нашей области, об этом сообщает региональное правительство. Средства поступят в виде субсидии. Тест-системами обеспечит 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Вообще, борьбе с этим заболеванием у нас в регионе уделяется серьезное внимание, подчеркнул губернатор Павел Малков. У нас есть его цитата. Цель профильного национального проекта – улучшить диагностику, лечение и профилактику заболевания. Сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений не сразу же обращалась к врачам. Это важно для здоровья будущих мам и их малышей, подчеркнул Павел Малков.
2: Ну и также напомним, что Рязанская область получит более 55 миллионов рублей на поддержку в целом пациентов с сахарным диабетом. На эти средства закупят систему непрерывного мониторинга глюкозы для беременных женщин и детей. Также в регионе выстроена системная поддержка пациентов с диабетом. Например, важное направление – это работа с пациентами. В регионе работают 20 школ самоконтроля сахарного диабета, в том числе 2 детские. Раньше в них обращались лишь отдельные пациенты, а сейчас обучение проходит почти все, у кого впервые установлен этот диагноз, сообщил губернатор Павел Малков.
1: Вообще, кстати говоря, еще, по-моему, месяц назад где-то выходила новость, что теперь в белых списках, да, также доступны приложения, где люди могут отследить свой уровень сахара.
2: То есть, да,
1: в крови.
2: Если интернета нет, что сейчас часто происходит, то хотя бы можно все будет с помощью приложения
1: будет,
2: все это посмотреть.
1: Следить здоровье все-таки, потому что сахарный диабет, да, он предполагает, что нужно измерять.

0: уровень глюкозы, и причем делать это регулярно, и как бы человек...
1: К сожалению, количество тоже заболевших этим, да, этой болезнью очень много, поэтому стоит, конечно, этому очень много времени уделять.
0: Разумеется, в принципе, если говорить, да, про здравоохранение, очень много каких оборудований у нас сейчас закупают, я сейчас не только про сахарный диабет говорю, а в принципе, да, про различные операции, которые у нас в регионе проводят, иногда вообще впервые, да, как это у нас получается, да, врачей, во-первых, отправляют на повышение квалификации, то есть не новых приглашают, а старые врачи, они...
1: Старые врачи, как звучит.
0: Ну, потому что люди с опытом уже, они получают еще новые знания, да, и возвращаются, и затем могут проводить там новые операции.
1: Это такая профессия, где
0: какие-то...
1: всегда можно повышать квалификацию.
0: Я думаю, да, разумеется,
1: учитывая, что новые
0: конечно.
1: Технологии все-таки, да, тоже
0: учитывая,
1: развиваются.
0: Учитывая, что медицина, она не стоит на месте, у нас там уже и лекарства от рака изобретают, хотя там, я не знаю, лет 10 назад это казалось вообще невозможным, и всегда, знаешь, эта болезнь, она вот в умах людей была стереотипно самой страшной, и сейчас как раз я надеюсь, что спустя какое-то время...
1: Я думаю,
0: все равно
1: остается самый страшный, но
0: теперь... Одно из, не самый, я думаю, все-таки одно из, и к тому же, когда ты видишь эти исследования, да, новости про них, как ты успокаиваешься, что в будущем, например, да, у наших детей уже не будет такого страха, да, они смогут вылечиться от, ну, буквально там каких-то вот болезней, которые мы сейчас пока еще не можем, да, человечество лечить. А что касается сахарного диабета, конечно, здесь нужно за этим следить, учитывая, да, особенно беременные женщины, у них так очень много стресса во время беременности, потому что, ну, это такой период очень важный в жизни, а здесь, если еще и у тебя есть какое-то заболевание, конечно, нужно, чтобы оказывалась повсеместная поддержка. ТКР FM.

0: Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
3: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04 42. Группа компаний «Агротерра».
5: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94.
6: Это и тебя касается. Узнай подробности на ДКР ФМ.
7: Рязанские дорожные службы увеличили темпы ямочного ремонта. Самые разбитые участки восстанавливают не точечно, а большими картами, специальными заплатками увеличенного размера. Об этом сообщает администрация города. Сегодня техника и бригады рабочих сосредоточены на улицах Зубковой и Княжье поле. Здесь срезают старый слой, после чего укладывают свежий асфальтобетон. Движение машин на этих отрезках временно затруднено. Водители просят заранее искать пути объезда. В ближайшие дни перечень адресов расширится. К ремонту готовят Первомайский проспект, а также улицы Горького, Татарскую, Спортивную и Осипенко.
8: Ну, в принципе, мне кажется, неудивительно, как раз сейчас погодные условия устаканились наконец-то, перестали...
7: Снова ремонт дорог, ура! Как мы его ждем все время.
8: Перестали лить дожди, идти снег, например, в конце апреля, и можно как раз было вернуться к ремонту. Еще вчера, кстати, вернулись к ремонту на улице Зубковой.
7: Уже нет оправдания, так сказать, придется точно работать.
8: Конечно, ну, в принципе, я не знаю, ремонт дорог, тут как бы зима прошла, да, там появились какие-то выбоины где-то, может быть, ямы какие-то, и он как раз сейчас их...
7: То есть, да, это не масштабные какие-то работы, а именно ямочный ремонт, да, каких-то участков, где немножко повреждения после как раз-таки зимнего периода произошли.
8: Вообще, если говорить про дорожную ситуацию, у нас еще и приводят порядок мосты. Всего в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтируют 9 мостов в Сапожковском, Рыбновском, Шацком, Захаровском, Петелинском, а также Путятинском, Кораблинском, Пронском и Клепиковском округах. В прошлом году привели порядок 6 таких объектов, а тогда работы проводились в Ухоловском, Кораблинском, Сапожковском, Шацком и Касимовском округах. Губернатор Павел Малков подчеркнул, что вопросы ремонта дорог остаются в числе наиболее актуальных у жителей региона, и, как мне кажется, это совершенно неудивительно, все-таки дорогой мы пользуемся ежедневно. По словам губернатора, в этом направлении есть заметные изменения. Повысились требования к подрядным организациям и в целом к культуре производства. Улучшилось качество работ.
7: Ну, кстати, по подрядной организации хочется отметить, что да, у нас, я как понимаю, уже не первый раз, не только на дорожных каких-то, да, объектах, а в целом каких-то социальных учреждений,
8: может быть, да.
7: К сожалению, бывают моменты, когда подрядчики, да, почему-то не вовремя заканчивают работу, либо вообще почему-то их не завершают.
8: И
7: с этим надо что-то делать на самом деле, потому что что-то это последнее время тенденция только увеличивается.
8: Там очень часто есть гарантийный срок, да, это в среднем, по-моему, около 5 лет, и подрядчик должен починить, да, если есть какие-то недостатки.
7: С многими расторгают в целом контракт, потому что они не успевают
8: новые.
7: Вовремя сделать.
8: Но я вот к тем случаям, когда уже, например, закончен какой-либо ремонт, да, и там есть какие-то какие-то недостатки. А когда есть приемка, если их замечают, да, и в течение гарантийного срока, в принципе, что-то выходит из строя, то подрядчик должен это все переделать, отремонтировать. И мы с тобой сказали про мосты, да, что появится новое, вернее, что будут ремонтировать в 9 округах. Помимо этого, у нас вот в Рязани отменили перекрытие моста. Ранее, вообще напомню, были запланированы работы в ночь на вот 6 мая, их отменили. Из-за чего это было? Да, планировали техническое обслуживание моста через Трубеж. В итоге все успели сделать в ночь на 5 число, и у нас на Северно-Кружной движение, оно осуществляется в обычном режиме. В общем, поэтому завтра, если кто-то там ездит, не переживайте, перекрытия моста не будет.
6: ДКР FM.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ТКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. Суд обязал Сапожковского лесничего вернуть государству 47 миллионов рублей, об этом сообщает издательство «Пресса». Мужчина организовал незаконную рубку дерева, а затем продал полученный материал. Жителя признали виновным и приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен выплатить 350 тысяч рублей штрафа. Кроме того, суд полностью удовлетворил требования прокурора Сапожковского района о взыскании с лесничего 47 миллионов ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервина. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. Открытие объекта запланировано в 2027 году. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую, «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа». Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Конец цитаты. Завершился региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Как сообщил губернатор Павел Малков, состязания прошли в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи. У каждого участника была своя роль – военкор, штурмовик, медик и другие. Победителями стали участники двух команд из школы номер 22 и команда Рязанского колледжа электроники. Впереди окружные сборы, где ребята поборются за выход в финал. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в то время как Египет – от 112. Как уточнили в ассоциации туроператоров России, речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All Inclusive. По данным аналитиков, туристы, готовые потратить на пляжный отдых мая до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, могут рассматривать много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гуа, в Индии и Шри-Ланку. На этом у меня все. Далее ситуация на дорогах и погоде расскажет мой коллега Турал Акберов. Турал, тебе слово.
0: ТКР «Навигатор».
3: Спасибо, Ангелина. Пробки в Рязани к этому часу оцениваются 8 баллов. Затруднено движение на Первомайском проспекте, вокзальной на пересечении с Первомайкой, проезде Завражного, на Дзержинского в сторону гор Рощи и Каширина. В центре постоять придется частично на Горького, Маяковского, Ленина, Есенина, Грибоедова и Новой. Как всегда, час пик на Окском проезде и Касимовском шоссе в сторону Дашкова Песочни. Будьте внимательны и осторожны на проезжей части.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 27 градусов, малооблачно, ветер западный, слабый 3-4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Рязанской области сохранится жаркая погода, днем максимально потеплеет до плюс 29. Ночью температура воздуха понизится до плюс 9, осадков в регионе не ожидается. На этом у меня все, далее мы продолжим вечернее шоу «Все, что тебя касается».

0: ДКР ФМ представляет вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
1: Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Об этом заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами.
2: Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал этого года уменьшилось на 18%, а дистанционного – почти на 23%. Число онлайн-краж снизилось на 14%. По его словам, это результат системной работы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. Он отметил, что с прошлого года Государственной Думы принято 11 федеральных законов в этой сфере.
1: Например, если вы боитесь, что на вас возьмут кредит, можно оформить себе самозапрет на кредиты на госуслугах и так немножко себя обезопасить. У тебя, кстати, стоит такое?
2: Нет.
1: У меня стоит.
2: Ну, я тут, знаешь, я просто не беру в целом какие-то номера незнакомые, я на них не отвечаю, поэтому у меня нет такой проблемы. Вот, я понимаю, что у людей из-за работы им приходится что-то такое доделать, отвечать на разные звонки, опять же, сразу непонятно, кто это. И тем более, если они пробивают ваш номер и понимают, где вы, в какой сфере примерно трудитесь, они могут как раз-таки через это зайти, да, к вам, ну, подступиться, так скажем, начать с вами разговор, в доверие войти, возможно, украсть ваши данные.
1: Я даже не уверена, они знают вообще, кому звонят. Мне кажется, зачастую они используют, причем шаблонные одни и те же схемы в большинстве своем, да, это какие-нибудь там, у вас вышла сим-карта из строя, или она у вас там скоро перестанет работать.
2: Ну, такие, знаешь, самые, наверное, часто встречаемые, но есть, наверное, все-таки более такие узконаправленные.
1: Бывает, что люди на них ведутся, но как будто бы сейчас, правда, стало поменьше новостей вот с кражей денег, да, у мошенников. Но еще появилось такое понятие, как дропперы, да, и у нас выходят новости, вот пресс-служба МВД часто рассказывает, да, и ими вообще кто такие дропперы, да, это люди, которые как бы передают деньги мошенникам, то есть они забирают у жертвы деньги, потом передают. Еще есть такие случаи, когда люди продают свои, например, банковские карты мошенникам в пользование, получают за это минимальные деньги при этом, да. У нас недавно вот был случай, вообще очень молодая девочка, да, она стала дропером, по-моему, и вот как бы стоило ли оно того. То есть они, по сути, просто обманывают. Еще вообще дропперов их же зачастую тоже просто обманом затаскивают вот в эту
2: работу.
1: Опять
2: же, если что-то, ну, например, они, если полицейские находят, они как раз-таки дропперов, да, задерживают,
1: конечно,
2: а самих-то мошенников так и не находят в любом случае.
1: Нет, иногда находят, да, сразу понимают, например, дропперы рассказывают, да, или просто они выходят, понимают, что они вообще могут быть не в нашей области, они могут быть в других областях.
2: И не в нашей стране даже.
1: Иногда не в нашей стране, и как бы здесь вот в этом и заключается самая сложность. Поэтому, если вдруг заметили, я не знаю, что у вашего ребенка там какие-то проблемы, то спросите его, мало ли что. Ну, я просто очень тревожный человек, поэтому я, когда эти новости вижу, меня как-то это немножко так напрягает. В любом случае, сейчас очень много ведется работы, в принципе, потому чтобы рассказывать детям, подросткам, людям, да, вообще, и пенсионерам, да, и вот людям, которые работают, про мошенников. Очень много разных мастер-классов стали проводить по цифровой грамотности. Это, конечно, хорошо, но все равно остаются люди, которые ведутся на мошенников. Я не могу винить жертв, это просто неправильно, но при этом нужно как-то, наверное, если у вас хоть какое-то малейшее есть подозрение, да, или даже если у вас его нет, но вам позвонили с незнакомого номера и что-то требует сделать, то лучше, наверное, проконсультироваться с каким-то близким человеком.
0: ДКР. ДКР.

0: Реклама. Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8-953-730-72-15. 8-953-730-72-15. Касимовское, ПОАТ-3.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
4: Транспортная компания «ГУСЛогист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУСЛогист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУСЛогист».
5: Армавир, ортопед, Айболит, арбалет.
6: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
5: Арбалит.
6: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7-960-119-09-81. Плюс 7-960-119-09-81.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27-02-94. Все, что тебя касается. Информационный дайджест на ДКР-ФМ.
7: В Рязани запланировано более 40 мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители и гостей города ожидают музыкальные спектакли, фестивали, концерты и вальс победы. Главной площадкой праздника станет сквер у Кремлевского вала. Здесь пройдут народные гуляния и маркет молодых. А вечером на площади Победы рязанцы смогут встретить курсантов десантного училища, которые вернутся с главного парада в Москве. Ознакомиться с полным списком мероприятий можно в соцсетях администрации Рязани. Там полная афиша. Причем надо отметить, что уже с завтрашнего дня начнутся некоторые мероприятия. Поэтому, если есть желание, есть время, то уже можно с завтрашнего дня начинать гулять. Да.
8: 6 мая пройдет вот в Рязанском областном ТЮЗе будет музыкальный проект. Помимо этого, в Рязанской областной филармонии тоже, так я понимаю, будет концерт.
7: Но спортивные вообще мероприятия, вот легкоатлетическая эстафета, также пройдет в Мемориальном парке, тоже завтра в 2 часа дня.
8: Но все-таки основные, да, мероприятия, фестивали, они будут, конечно же, 9 мая. В частности, вот, например, с 14, получается, с 2 часов дня до 5 часов вечера будет фестиваль «Майские огни Победы» проходить в лесопарке. А помимо этого будут еще и разные проекты всероссийские. Да, я напомню, кстати, что можно принять участие в «Бессмертном полку» с помощью бота в мессенджере Макс.
7: До завтрашнего дня заявки принимаются, поэтому торопитесь.
8: В этом году будет онлайн все, да, будет онлайн-шествие в 12 часов дня 9 мая, поэтому можно будет во всем этом принять участие. Но основные площадки, как уже Турал сказал, да, это и Лыбецкий бульвар и, разумеется, Кремлевский вал, поэтому...
7: И Лесопарк, и Площадь Победы. Самое главное, наверное, что надо отметить, что возрастное ограничение 0+, да, поэтому можно приходить всей семьей. Ну,
8: Но
7: только не на спектакли, да, там, понятное дело, есть...
8: Ну, знакомиться с афишей, можно еще раз напомним, в социальных сетях администрации Рязани, там прям со временем все указано.

0: Это и тебя касается. Узнай подробности на ТКР-ФМ.
1: Россияне стали чаще проходить чекапы здоровья просто потому, что им хочется проверить свое здоровье, не из каких-то конкретных причин. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на эксперта, все это делается просто из-за потребности убедиться в исправности своего организма.
2: Так сказать, вот. На всякий случай, да?
1: По словам, да, просто на всякий случай. По словам врача, первым и, возможно, самым мощным фактором роста популярности таких профосмотров стала тотальная цифровизация медицинских знаний. То есть каждый человек, он может в любой момент зайти в интернет, посмотреть какие-то заболевания, симптомы, сделать себе самодиагностику. Ну и, собственно, это приводит, конечно же, к тревожности, и человек думает, что все, он чем-то сильно болен, идет к врачу. Кроме того, часто ходят еще и пациенты, которые поставили себе не только вот какие-то диагнозы из интернета, а просто после вот пандемии, да, COVID-19, когда все-таки все очень испугались, что симптомы могут быть такими, знаешь, невидимыми, и потом приводят к каким-то страшным последствиям, тоже стали чаще проверять свое здоровье. Ну, мне кажется, все это довольно логично. И, кстати, хороший тренд, если так подумать.
2: В целом нет ничего плохого, да. В любом случае, это немножко уделить время для того, чтобы точно убедиться, что с вами все хорошо или наоборот,
1: может что-то выявить. Еще медицинские учреждения стали чаще, я заметила, проводить разные, знаешь, акции по чекапам, так называемым. Там делают скидки какие-то или просто устраивают дни здоровья, да, у нас вот в бюджетных организациях. И ты как бы можешь выделить себе день, очень часто это можешь сделать на выходных. Мне кажется, это классно. Тем более сейчас весна, все готовятся потихонечку к лету. Ну как потихонечку? Вообще-то уже меньше месяца.
2: Это как будто бы наступило пока
1: что. Меньше месяца осталось,
2: да.
1: Но в любом случае, сейчас как раз самое время проверить свое здоровье. На этом вечернее информационное шоу подошло к концу. Турал Акберов с нами прощается, а вот меня, Ангелину Витковскую, вы еще услышите в 19:30 на ТКРФМ.
2: Всем пока-пока.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 19.01.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.

Друзья, на улице опять прекрасно, опять хорошо, очень-очень жарко, но я думаю, после снега, после морозов, после зимы и всего того, что выпало на нашу долю, это прекрасно. Грех жаловаться. Плюс 26 показывает наш градусник за окном, и от этого прямо-таки тепло разливается по телу. Я сегодня в летнем и думаю, что даже вечером будет тепло. Ну а если вдруг подует ветерок, нам всегда поможет, всегда согреет музыка в эфире ТКРФМ. С этого момента в студии Аня Ларина. Привет огромный и по традиции дружеский поцелуй в щечку.

В эфире ТКРФМ Гарри Стайлз. Вышла к сегодняшнему дню очень любопытное исследование. Оказывается, питомцы в офисе снижают стресс и выгорание. Животные помогают чувствовать себя спокойнее, чаще получать позитивные эмоции и лучше общаться с коллегами. А еще люди на службе еще сильнее вовлечены в работу и реже увольняются. Это, я напомню, исследование ученых. Это не данные, взятые с потолка. Я считаю, что это, наверное, повод забрать как-нибудь бездомного котенка на работу, а на недовольство начальника сказать, что, мол, это ради компании и ради сплочения коллектива. Если что, исследование можно найти в интернете легко и просто. Предъявите вещественные доказательства. Ну а мы подарим вам далее песню от Арианы Гранде и Леди Гаги.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Голославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
6: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8 910 506 0101. 8 910 506 0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
7: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
8: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8 910 629 29 91. 8 910 629 29 91.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ТКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на систему мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная активная жизнь», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Доп. Финансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитируем. Сахарный диабет носит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу, подчеркнул глава региона. На 47 улицах в Рязани обновят дорожную разметку. Работы уже начались, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Специалисты используют горячий и холодный пластик. Этот материал держится дольше, чем краска. Работы стартовали на Первомайском проспекте, улицах Соборной и Ленина. Затем дорожники перейдут на другие участки. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С инициативой выступили в Госдуме, передает ТАСС. Парламентарии предлагают компенсировать 50% расходов на аренду жилья семьям при рождении первого ребенка. Мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. В Госдуме также предложили запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. Россиянки назвали Smart Casual самым привлекательным стилем в мужском гардеробе. На втором месте оказались минимализм и базовый гардероб, замыкая тройку классический стиль. Это показал совместный опрос, с результатами ознакомилась газета «Рум». Также в топ вошли Old Money, элегантный стиль с костюмами, универсальный и комфортный оверсайз. На вопрос о конкретных вещах женщины ответили, что ухоженность важнее любой одежды.
0: Погода.
2: В Рязани к этому часу 25 градусов тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Фиксируется высокая активность пыльцы, ночью похолодает до плюс 14, а завтра снова будет солнечно, потеплеет до 27 градусов. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: В эфире ТКРФМ проект под названием Two Faced. Прямо сейчас последние новости любопытные и интересные. Малина оказалась суперягодой. Она помогает снижать вес и поддерживает здоровье печени. В эксперименте на мышах экстракт малины уменьшал накопление жира, снижал признаки повреждения печени и улучшал обмен жиров. Остается дождаться сезона малины и вместить в себя столько, сколько получится. Продолжим с вами слушать музыку после небольшой рекламной паузы. На очереди супер-дуэт Кэлвин Харрис, Дуа Липа и One Kiss.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
3: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
3: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
6: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 7 310. 3 7 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12 3 7 310.
7: Телефон рекламной службы ДКРФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 20.01.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

А сегодня, оказывается, Международный день принцесс. И я уверена, что каждый из нас может быть королевской особой. Просто иногда это требует немалых усилий. Ведь принцессы не выходят в свет в спортивных штанах, с непомытой головой и с недовольным выражением лица. Бывает такое, конечно, но это точно их не красит и так не принято. Принцесса или королева должна быть ухожена, нарядна, улыбчива. Поэтому, если вам, девчонки, захочется почувствовать себя царственной особой, а это реально, нарядитесь и улыбнитесь всех девчонок с Международным днем принцесс.

Немецкие ученые выяснили, что часовая прогулка по лесу снижает тревожность на 37%, а вот по центру города повышает ее на 24%. Поэтому, друзья, если будет возможность как-нибудь вечером после работы, не сразу на диван, а в лес. Я понимаю, что полежать хочется, это прекрасно, но перезагрузиться на свежем воздухе, согласно исследованиям ученых, прекрасно вдвойне. Так что рассмотрите такую вероятность. Пока хорошая погода. Впереди Том Боксер и Антония Морена.

0: Реклама.
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
2: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
3: Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
5: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
4: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ТКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. Мост через Трубеж в ночь на завтрашний день перекрывать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта. Напомню, ранее движение хотели ограничить, чтобы провести техническое обслуживание пролетного строения. Все необходимые работы успешно выполнили в первый день перекрытия. Движение по Северной окружной осуществляется в прежнем режиме. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на системы мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная активная жизнь», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Доп. Финансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитируем, сахарный диабет носит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу, подчеркнул глава региона. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. В Рязани запланировано более 40 мероприятий в честь Дня Победы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, жители и гостей ожидают музыкальные спектакли, фестивали, концерты и вальс Победы. Главной площадкой праздника станет сквер у Кремлевского вала. Здесь пройдут народные гуляния и маркет молодых, а вечером на площади Победы жители смогут встретить курсантов десантного училища, которые вернутся с главного парада в Москве.
0: Погода.
2: В Рязани к этому часу 23 градуса тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в норме. Фиксируется высокая активность пыльцы. Ночью похолодает до плюс 14 градусов, а завтра снова будет солнечный день. В среднем днем ожидается до 27 градусов. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

Мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Это Алок, Зиба и Portugal The Man. Трек называется Dive Into The Ocean. Песня про плавание в океане. Не знаю, как у вас, а у меня с наступлением тепла сразу появляются мысли про купальный сезон и солнечные ванны. Понимаю, что до этого всего еще далеко, пару недель назад снег везде лежал, но тем не менее сердцу не прикажешь. Хочется, чтобы было радостно и по-летнему, и мы потихонечку к этому движемся. Я вас поздравляю с прекрасной погодой, не устаю с этим поздравлять, потому что это хорошо, это надо ценить. И предлагаю далее провести вечерок нашей компании. В эфире ТКРФМ после рекламной паузы Дюк Дюмонт, а также дуэт Леони и Калум Скотт.
1: Реклама на ТКРФМ.
2: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
3: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
2: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
4: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
5: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
4: Арбалит.
5: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
7: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
8: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 21.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР ФМ.

В эфире ТКРФМ «Горячая новинка». Это Мадеон Слейтер, песня под названием «Far Away». По мне, так это очень динамично, очень модно, и потому достойно места и в плейлисте, и в сердечке. Песню услышим еще не единожды, потому что это, напомню, горячая новинка и, соответственно, горячая ротация. Ну а теперь давайте приоткроем завесу тайны и узнаем, что же будем слушать далее. В ближайшем будущем появится Луи Томлинсон и его собрат по группе One Direction Гарри Стайлз. Он прямо сейчас исполнит трек «American Girls».

только мы все с вами, друзья, порадовались хорошей погоде, теплу, как пришла новость от синоптиков, и вы понимаете, наверное, уже по моему тону, не самая приятная эта новость. Нас в мае ожидают две волны похолодания. Первый удар холода синоптики ожидают в середине месяца. В период цветения, конечно же, правильно, черемухи. В средней полосе России в ночные часы температура может опускаться до 0 градусов и ниже, а на поверхности почвы вероятны заморозки. Вторая волна холода накроет страну ближе к концу мая. После нескольких теплых дней может произойти кратковременное вторжение холодного воздуха. Здесь я бы зацепилась за слово «кратковременное». Мы можем такое пережить. Главное, чтобы лето в итоге все-таки наступило. Держимся, несмотря на такой прогноз, и сейчас хорошо, поэтому давайте жить настоящим. Впереди DJ Snake, Justin Bieber и Zivert.

0: Реклама.
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
2: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
1: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей КИП ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, студия Ангелина Витковская. В эфире ДКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. Рязанка пыталась лишить наследства несовершеннолетнюю дочь. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дочь погибшего участника СВО обратилась за помощью после того, как мать попыталась лишить ее доли в наследстве отца. Женщина решила обойти закон, сообщив нотариусу об отказе девушки от денежных средств. По результатам разбирательства прокурор района подал иск в суд, нотариус аннулировал незаконное свидетельство. Кроме того, жительнице была выплачена компенсация морального вреда. Рязанская область в этом году получит 19,5 миллионов рублей на систему мониторинга глюкозы. Об этом сообщил председатель Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», национального проекта «Продолжительная активная жизнь», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Допфинансирование позволит бесперебойно обеспечивать тест-системами 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Как отметил губернатор Павел Малков, цитируем, «сахарный диабет носит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу». Ежегодная акция «Огонь памяти» стартовала сегодня. У стен Кремля частицы вечного огня от могилы неизвестного солдата будут доставлены ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, в том числе на передовую, а также в 14 зарубежных стран. «Огонь памяти» отправится в города-героя, города воинской славы и трудовой доблести поездами дальнего следования. В наш регион частицу пламени доставят к 9 мая на главные мемориалы области. Россиянки назвали смарт-кэжуал самым привлекательным стилем в мужском гардеробе. Это стиль, который сочетает элементы деловой и повседневной одежды. На втором месте оказались минимализм и базовый гардероб, а замыкая тройку – классический стиль. Это показал опрос, результатами которого ознакомилась газета «Ру». Также в топ вошли old money, элегантный стиль с костюмами, универсальный и комфортный оверсайз. На вопрос о конкретных вещах женщины ответили, что ухоженность важнее любой одежды.
0: Погода.
2: В Рязани к этому часу 19 градусов тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы, фиксируется высокая активность пыльцы. Ночью похолодает до плюс 14, а завтра снова будет солнечный день. В среднем ожидается до 27 градусов, осадков не прогнозируется. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

Это было, это есть, и это будет. Хит на века на ТКР-ФМ.

0: песня о том, что можно попытаться после того, как в паре были романтические отношения, вернуться к дружеским. Но такой сценарий возможен не у всех и не всегда. Если у кого-то получилось, то это, конечно же, вызывает восхищение, хочется поаплодировать, потому что в большинстве случаев это болезненно, это неприятно, и дружба практически невозможно. Но, повторюсь, если у кого-то получилось, то наши восхищения, аплодисменты и преклонения в вашу честь. Продолжим слушать музыку после небольшой рекламной паузы. Впереди Шепард, а также дуэт Анима и Лиса. Я, Аня Ларина, на этом говорю вам до свидания. Обещаю, что завтра снова услышимся. Целую в щечку. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
4: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442, 8 800 550 0442, группа компаний «Агротерра».
5: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей КИП-ИА и прочих специалистов.
6: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
5: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
7: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
8: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Mr. Know It All». С 1-го места на 2-е опускается «Сомбр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.
1: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Весна. Она как новая песня на ТКР-ФМ. Радует.

старайся быть молодым. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

проверено временем и дискотеками. Танцевальная классика на ДКР-ФМ.

голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». С первого места на второе опускается «Сомбр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: за музыкой. ТКР FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?